0: Социальная реклама.
1: Опытных литейщиков днем с огнем не сыщешь.
2: Но нам нашли настоящих специалистов.
3: Найти грамотного агронома сложнее, чем астронома. Редкое явление.
4: А нам нашли замечательных.
5: Хороший инженер, как вечный двигатель. Кажется, его не существует. Существует, если знать, где искать.
6: В кадровом центре «Работа России».
7: Персональный консультант подберет специалистов и организует обучение до нужного уровня квалификации.
8: И это бесплатно.
7: Подайте заявку здесь. Трудвсем.ру.

0: Социальная реклама.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России. 0+.

Социальная реклама. Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй 1 000 000 рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.

работаете с лучшими специалистами, они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: Специальная реклама.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.

0: Специальная реклама.
1: Опытных литейщиков днем с огнем не сыщешь. Но нам нашли настоящих специалистов.
2: Найти грамотного агронома сложнее, чем астронома. Редкое явление.
3: А нам нашли замечательных.
4: Хороший инженер, как вечный двигатель. Кажется, его не существует. Существует, если знать, где искать.
5: В кадровом центре «Работа России».
6: Персональный консультант подберет специалистов и организует обучение до нужного уровня квалификации.
7: И это бесплатно.
6: Подайте заявку здесь. Трудвсем.ру.

0: Специальная реклама.
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.

Когда вернутся вновь лихие годы, и снова враг коварно нападет, то на защиту веры и свободы Россия нас к оружию призовет. И по велению точного приказа

Мы по приказу мудрых командиров дадим врагу внушительный урок, как завещал Ахмат Хаджи Кадыров и как учил нас правильно.

0: Социальная реклама.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй миллион рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.

0: работаете с лучшими специалистами, они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
1: Муж бех дикбу, дуаш доц дикбу.

0: Специальная реклама.
1: Опытных литейщиков днем с огнем не сыщешь. Но нам нашли настоящих специалистов.
2: Найти грамотного агронома сложнее, чем астронома. Редкое явление.
3: А нам нашли замечательных.
4: Хороший инженер, как вечный двигатель. Кажется, его не существует. Существует, если знать, где искать.
5: В кадровом центре «Работа России».
6: Персональный консультант подберет специалистов и организует обучение до нужного уровня квалификации.
5: И это бесплатно.
6: Подайте заявку здесь. Трудвсем.ру

0: Социальная реклама.
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
0: Город и радио, которые мы любим.

0: Социальная реклама.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалите. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России. 0+.

Когда вернутся вновь лихие годы, и снова враг коварно нападет, то на защиту веры и свободы Россия нас к оружию призовет. И по велению точно вопреки

Мы по приказу мудрых командиров дадим врагу внушительный урок, как завещал Ахмад Хаджи Кадыров и как учил нас.

Социальная реклама. Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй миллион рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: Опытных литейщиков днем с огнем не сыщешь.
2: Но нам нашли настоящих специалистов.
3: Найти грамотного агронома сложнее, чем астронома. Редкое явление.
4: А нам нашли замечательных.
5: Хороший инженер, как вечный двигатель. Кажется, его не существует. Существует, если знать, где искать.
6: В кадровом центре «Работа России».
7: Персональный консультант подберет специалистов и организует обучение до нужного уровня квалификации.
8: И это бесплатно.
7: Подайте заявку здесь. Трудвсем.ру.

0: Социальная реклама.
1: Работаете с лучшими специалистами? Они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.

пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 2030-98 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.

Итак, друзья, 8:04 в столице. Всем утро доброго и бодрого, хорошего дня и прекрасного настроения. Вы слушаете радио Грозный на волне 105.4 FM. И с вами сегодня до 12:30 ровно Мадина Тавсултанова с самыми лучшими песнями, самыми лучшими программами, да и вообще со всем-всем лучшим. Пусть же у вас сегодня будет все лучше всех, и вы будете самыми счастливыми и радостными, тем более в такую вот хмурую погодку. Как мы любим говорить, любой хмурый день от вашей улыбки становится светлее, и поэтому я прошу вас, улыбайтесь и не забывайте, пожалуйста, брать с собой зонт или кожанку, а лучше и то, и другое, потому что на улице дождь, лед как из ведра, и помните, что все еще действует режим чрезвычайной ситуации федерального значения и в Чеченской Республике и Дагестане, и учтите эту информацию, и, конечно же, берите на заметку своим родным и близким. Берегите себя и близких, как я люблю говорить, и, конечно же, слушайте радио Грозный. Следующая композиция звучит для вас.

0: 105.4 FM.
1: Партнер рубрики «Промышленные бытовые кондиционеры Hisense». Кондиционеры, которые работают в любую жару. Купил, установил, забыл.
0: Гаджет новости.
2: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. В России представили беспроводную газонокосилку. Компания Dream объявила о выходе на российский рынок роботизированной газонокосилки Dream A1 Pro 2000. Одной из ключевых особенностей модели стала система OmniSense с поддержкой 3D-лидар-навигации. Газонокосилка способна строить карту территории и ориентироваться на участки без дополнительных маяков и проводов, которые обычно используются.

0: используется в подобных устройствах. А1 Pro 2000 поддерживает создание 3D-карт участка и U-образное планирование маршрута. В отличие от хаотичного перемещения, устройство формирует последовательную траекторию движения и корректирует ее в реальном времени для более равномерного покрытия газона. Высоту среза можно регулировать через приложение в диапазоне от 30 до 70 мм. По данным компании, за сутки модель способна обработать до 1000 квадратных метров в стандартном режиме. Также предусмотрена система распознавания препятствий. Газонокосилка умеет объезжать деревья, садовую мебель, игрушки домашних животных и другие объекты на участке. Для работы на сложном рельефе устройство оснастили колесами с усиленным сцеплением. Заявлена поддержка уклонов до 45%. Через приложение Dream Home можно создавать отдельные зоны кошения, настраивать расписание и использовать несколько маршрутов. Поддерживается работа с двумя картами, что позволяет применять одну газонокосилку сразу на двух территориях. Среди дополнительных функций – автоматическое возвращение на зарядную станцию, датчик дождя, защита корпуса по стандарту IPX6 и система быстрой замены лезвий без инструментов. Роботизированная газонокосилка Dream A1 Pro 2000 уже поступила в продажу в России. Устройство доступно на официальном сайте бренда, фирменных магазинах и у розничных партнеров. На этом пока все. Услышимся!
1: Партнер рубрики – промышленные бытовые кондиционеры «Хайсенс». Кондиционеры, которые работают в любую жару. Купил, установил, забыл.
2: Город и радио, которые мы любим.

0: Реклама. Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
1: Именем закона объявляю вас банкротом.
2: Банкротство не приговор, а всего лишь начало новой жизни без долгов. Приходите в Юрискон, и мы поможем пройти процедуру законно и без стресса. Агентство правовой поддержки Юрискон. Заставим закон работать на вас. Грозный, улица Трошева, 7, 3 этаж, 9 офис. Телефон 8-929-899-76-76. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
4: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-230-21-88. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
5: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Календарь событий.
1: Друзья, 8:20 столица. Всем доброго утра, хорошего дня и прекрасного настроения. У микрофона говорит Мадина Тавсултанова. И самое время поговорить о сегодняшних праздниках. Сегодня в календаре 25 мая. Май уже почти закончился. И отмечается сегодня Всемирный день футбола. И всех причастных к данному празднику мы, конечно же, поздравляем. И желаем вам успехов во всех начинаниях и продолжениях. День филолога в России тоже отмечается сегодня. Очень много у нас филологов есть, в том числе филологом по образованию являюсь я. В общем, всех, кто преподает и русский язык, и чеченский язык, и родные языки, мы вас искренне поздравляем, желаем вам счастья и тоже успехов. Вот, и, конечно же, такие праздники, как же без них, День полотенца и Всемирный день щитовидной железы тоже отмечается сегодня. И касательно знаменательных событий, отметим дату 1869 год. Это, ну, время, когда открыто здание Венской оперы. Также у нас день рождения футбольного клуба «Зенит», который отмечается с 1925 года. Вот такие вот интересные события у нас. На этом они закончились, и праздники тоже закончились, но не закончились праздники, которые касаются наших именинников. Мы вас искренне поздравляем, желаем вам счастья, здоровья, удачи, чтобы у вас в жизни все было хорошо, все было замечательно. С днем рождения! В общем, напеть не смогу, но споет хорошо Макка Межиева, поэтому ставим вам хорошую композицию. Называется она «Шила Мох». Вашу честь. Еще раз с днем рождения!

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж».

0: Риш уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
1: Внимание! Toyota Service Goyte сохранил для клиентов минимальные цены на оригинальные масла, запчасти и услуги. У нас прямые поставки из Японии. Диагностика и чип-тюнинг на любые иномарки и коммерческий транспорт, которые поддерживают прошивку ЭБУ. Toyota Service Goyte. 8-928-003-2266. 8-928-003-2266.
2: Мечтаешь сесть за руль? Автошкола «Автодом» – это возможность онлайн-обучения теоретического материала в любое удобное для вас время и удобный график практических занятий по вождению автомобиля. Наши учебные классы расположены во многих городах и районах республики. Телефон 928-024-95-95. 928-024-95-95.
3: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта – двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России, рассрочка без банка и первого взноса, быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
4: Спешите! Спортивный супермаркет «Чемпион» проводит ликвидацию прошлогодней коллекции одежды и обуви со скидкой от 30 до 70%, а также предлагает стильную новую весеннюю коллекцию «Весна-2026». Наши адреса – город Грозный, улица Жуковского, 24, торговый центр «Беркут», 15-й модуль, и город Гудермес, торговый центр «Мега-Сити».
5: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020.
6: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше, в призовом фонде. 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркут-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. 928-888-22-28.
7: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Радио Грозный. Партнер рубрики «Торговая компания Музаев».
1: Всем доброго дня! Вы на волне 105.4 FM. Меня зовут Мадина Тавсултанова. И давайте скорее узнаем, что же интересного происходит в нашем мире. Правша большую часть пищи пережевывает на правой стороне челюсти, а левша – на левой. Люди еще несколько тысячелетий назад начали использовать молочные кислые бактерии для изготовления йогурта, сыра, творога и других продуктов. Красное море получило свое название благодаря водорослям, а именно красной осциллатории. Кукушки часто подбрасывают собственные яйца в чужие гнезда. Стекляница – одна из самых необычных бабочек. Ее крылья прозрачны. Зуб слона может весить до 9 килограмм. Электронная почта появилась раньше, чем интернет. На этом я с вами обращаюсь. Помните, что мир вокруг нас прекрасен. Это была Мадина Тавсултанова. Оставайтесь с нами, ведь впереди нас ждет много интересного.
0: Партнер рубрики «Торговая компания Музаев». Все для дома и ремонта. Телефон 928-888-2228. 888-2228. 105 и 4.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора expogrozny.com.
4: В магазине «Баев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам. Трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-05-47. И город Курчелой, проспект Ахмад-Хаджи Кадырова, 11А. Телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с «Баев». Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
5: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России, рассрочка без банка и первого взноса, быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
4: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
6: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
4: «Татаев» всегда ближе к вам.
7: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Радио Грозный. Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Эстео начал формировать дилерскую сеть. Планирует запустить около 80 салонов по всей стране. Предположительно, машины будут продавать в тех же дилерских центрах, что и Exit. Напомним, Эстео – это новая марка российского происхождения. Будут выпускать машины на базе Exit. Первая модель, кроссовер MX, поступит в продажу летом. Начал работу официальный сайт марки «Сенат». На нем опубликовано изображение первой модели седана «Сенат 900». Премьера пройдет 4 июня в рамках Петербургского международного экономического форума. Под маркой «Сенат» будут выпускать представительские седаны. Они будут чуть проще и дешевле лимузинов «Аурус Сенат». JQ J7 получит новые модификации. Покупатели теперь смогут выбирать между двигателями на 150 и 186 лошадиных.

0: вооруженных сил. Благодаря этому базовая версия стала доступнее. Теперь от 2 миллионов 800 тысяч рублей. Полный привод сочетается с обоими моторами. В общем, выбор у покупателей расширился. Колдуном в автомобилях называют один из элементов тормозной системы. Он ограничивает остроту задних тормозов, чтобы машину меньше заносило при резких маневрах. Если колдун работает неправильно, задние тормоза могут не тормозить вообще или наоборот включаться слишком резко. И то, и другое довольно опасно. Подробнее о том, как выявить неисправность колдуна и что делать, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». 105.4 FM.

0: Важнее всего прогноз погоды.
1: 9.04 в столице. Друзья, всем доброго утра, хорошего дня и прекрасного настроения. Эфир на радио Грозно продолжается, и самое время поговорить о сегодняшней погоде. По прогнозу, у нас в столице целый день льет дождь. В настоящее время температура воздуха составляет плюс 17 градусов, днем она повысится до плюс 19, ночью снова станет 17, и ночью, точнее вечером станет 17, и ночью температура особо не изменится. Ветер западный, юго-западный ночью, и закат солнца в 19.23. Друзья, как мы с вами всегда говорим, мы призываем вас быть осторожнее на дорогах и на пешеходных улицах. Сильный дождь – это уже не шутка. Тем более с действующим режимом чрезвычайной ситуации федерального значения в Чеченской Республике и Дагестане мы призываем вас быть осторожнее. Опять-таки всем желаем хорошего дня и прекрасного настроения. Берегите себя и своих родных и слушайте радио «Грозный».
0: Партнер прогноза погоды – настенные газовые котлы «Волга-Про» с медным теплообменником диапазоном мощностей от 16 до 60 кВт.

0: Анонс.
1: Уважаемые слушатели, если вы заметили в небе беспилотный летательный аппарат, обязательно сообщите об этом по номеру 112. Проявите гражданскую сознательность.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО, поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу. Трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
3: Ничего не бойся. У тебя все получится. Ты справишься. А если понадобится помощь, мы рядом.
4: Агентство правовой поддержки «Юрискон». Арбитраж, сопровождение сделок, налоговые и семейные споры, а также представительство в суде, снятие арестов, все виды юридических услуг под ключ. «Юрискон». Заставим закон работать на вас. Грозный, улица Трошева, 7, 3 этаж, 9 офис. Телефон 8-929-899-76-76.
5: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
6: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России. Рассрочка без банка и первого взноса. Быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
7: Со 2 по 4 июня в Грозном. Ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера». Актив-экспо приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке. В Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. expogrozny.ru.
8: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020.
9: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет.
10: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Следуй за маршрутом.
1: Итак, друзья, 9:22 в столице. Пришло время побеждать в нашей рубрике «Следуй за маршрутом», в которой вы сможете абсолютно бесплатно получить вкусные пиццы от нашего постоянного партнера Рафаэла Эспозито, просто угадав, куда именно мы сегодня отправимся. Ну а прежде всего напоминаем и будем напоминать, что в ресторане Рафаэла Эспозито очень вкусно, очень сытно, поэтому советуем туда обязательно заскочить сегодня же и убедиться самим во вкусе. Находятся они по адресу Путина 10 и в торговом центре Грозный. Мол, телефон службы доставки также у них и есть, 8-928-300-33-85. Ну а чтобы получить пиццу бесплатно, вам необходимо внимательно слушать мои подсказки и прислать ваш вариант ответа на номер 5533 с кодовым словом «Привет». Итак, начали. В нашей республике это место является одним из самых популярных среди туристов и посетителей. Путь на эту локацию лежит по дороге от Грозного на Ведено и Ботлях. Высеченная дорога очень красивая, с каждым поворотом ее панорама очаровательнее другой. Причудливые очертания суровых утесов, горы, покрытые зеленым ковром трав, а лазурная поверхность озера сливаются здесь в сказочные пейзажи, поражающие своей первозданной красотой. Она расположена в зоне горных лугов и горных степей. На берегу водоема возведен, конечно же, спортивно. Тренировочный комплекс, гостиница, домики для семей, предусмотрены разнообразные виды досуга. В летнее время на это место приезжают много посетителей, я бы сказала, не только в летнее, но и зимнее, начиная от туристов, заканчивая жителями республики, желающими отдохнуть и хорошо провести время. И, конечно же, у них у всех это получается. Друзья, советую тоже, конечно же, посетить это время, когда дожди стихнут, обязательно нужно туда поехать и насладиться красотой и отдыхом. Друзья, присылайте свои варианты ответа на номер 5533 с кодовым словом «Привет», и всем я желаю удачи. Итоги мы, конечно же, подведем в конце этого часа.

0: праздник. Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Восстановите красоту и густоту ваших волос с клиникой Аймед. В нашей клинике принимает Угур Явуз из Турции, лучший специалист по трансплантации.

0: волос 2023 года. Современные технологии и опыт наших врачей – это ваша уверенность в результате. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 333 28 98.
1: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8 938 895 0995. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
2: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-230-2188. Чеченская Республика, Грузинский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
3: Телефон рекламной службы. 29-64-66.

0: Радио Грозный.
1: Партнер рубрики «Волга-Про». Водонагреватели косвенного нагрева. От 200 до 3000 литров. В наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 180.
2: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: Поездки из России в Китай в апреле в среднем стали стоить на 23 тысячи рублей меньше, чем месяцем ранее, подсчитал РИА Новости по данным статистики. Так, в марте поездка в Поднебесную на 8 дней с перелетом одному человеку обходилась в среднем 117 тысяч рублей, а в апреле уже 94 тысячи. Таким образом, за месяц цена снизилась на 19% или на 23 тысячи рублей. В то же время поездки из России в страны Юго-Восточной Азии

0: Азии в апреле подешевели на 19 тысяч до 82 тысяч рублей, а в Египет на 6 тысяч до 78. Китай в сентябре прошлого года ввел, напомним, 30-дневный безвизовый режим для россиян. Россия ответила аналогично в декабре.
1: Идея на миллион.
0: Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести на ценниках и упаковке охлажденной продукции отметку «Разморожено», если товар ранее подвергался заморозке. Соответствующее обращение к главе Минпромторга Антону Алиханову есть в распоряжении РИА Новости. Предлагаю внести изменения в действующие требования к маркировке пищевой продукции, мяса, рыба, икра, морепродукты, полуфабрикаты или иные товары, реализуемые в охлажденном виде после предварительной заморозки, установив обязательное указание информации о том, что товар ранее подвергался заморозке, с размещением на упаковке и ценниках пометки «Разморожено» крупным и хорошо читаемым шрифтом, говорится в документе. В обращении отмечается, что размороженная продукция имеет особенности, напрямую влияющие на ее потребительские свойства.
1: Гори оно синим пламенем.
0: Качество шоколада в мире может ухудшиться из-за того, что производители ищут различные заменители подорожавшему какао, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты. Какао стало одним из самых подорожавших продуктов в мире. Цены на какао-бобы на лондонской бирже выросли за март почти на 20%, за апрель на 8%. На фоне резких скачков цен на какао и его дефицита производители уже снижают долю какао и заменяют его более дешевыми жирами и ароматизаторами, заявил директор по стратегии компании «Финам» Ярослав Кабаков. Производители не могут повышать цены на итоговый продукт – шоколад, так как в этом случае товар перестанет быть конкурентоспособным, поэтому они вынуждены искать заменители и менять рецептуру, отметил эксперт. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
2: Партнер рубрики «Волга-Про». Водонагреватели косвенного нагрева. От 200 до 3000 литров. В наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 180.
3: 105,4 FM.

0: Реклама. Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131D. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем,

0: призовом фонде. 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркат-Юрт в сторону Петропавловского шоссе. 928-888-22-28.
1: Центр восточной и европейской медицины «Литель». Это целая система от остеопатии и иглоукалывания до герудотерапии, лечения пиявками, апитерапии, лечения пчелами, инфузионной терапии, самые лучшие капельницы и высококачественных корейских БАДов. Особое внимание мы уделяем помощи детям с ДЦП и РАС. Опытные врачи, чистые препараты, синтез двух медицинских традиций. Это наша формула помощи. Лучший подарок – забота о здоровье. Подарочный сертификат от Центра восточной и европейской медицины «Элитель» – это ваше внимание, любовь и реальная забота о здоровье того, кто вам дорог. Для мамы, для супруга, для лучшего друга вы можете приобрести сертификат на любую сумму или процедуру. Консультация для детей с особенностями развития бесплатна. Ждем вас. Грозный, улица Абузара Айдамирова, 81. Телефон для записи 928-738-1777.
2: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
3: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
2: «Татаев» всегда ближе к вам.
4: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: следуй за маршрутом.
1: Друзья, 9:52 в столице, и вот и пришло время подводить итоги нашей рубрики «Следуй за маршрутом», в которой мы разыгрывали пиццы от ресторана «Рафаэлла Эспозит». Помимо пиц, как мы отмечали ранее, там широкий ассортимент разных блюд, которые наверняка вам понравятся. Вот находится данный ресторан по адресу Путина 10 и в торговом центре «Грозный молл». Телефон службы доставки 8-928-3-0-33-85. Ну, а на сервисный номер поступило, как обычно, много-много сообщений, но первым, кто ответил быстрее всех, стал абонент, чей номер заканчивается на 0007. Это просто невероятно. Это целый агент, точнее комбо-агент, потому что там целых 3-0. Мы вас поздравляем, и, конечно же, эти аплодисменты и песня для вас будет звучать. Следующая композиция, конечно же, и правильный вариант ответа – это у нас «Казиной Ам». Напоминаем, друзья, для того, чтобы забрать пиццу, вам необходимо прийти в ресторан сам по адресу Путина 10 и напомнить о своем выигрыше. Ну, а для тех, кто не выиграл, напоминаю, что рубрика у нас продолжается каждый день, кроме субботы и воскресенья, поэтому у каждого абсолютно из вас есть выиграть пиццу, а теперь слушаем песню для победителя.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайхану.

0: 131D. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Со 2 по 4 июня в Грозном. Ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. 2 выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке. В Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. expogrozny.com.
3: Спешите! Спортивный супермаркет «Чемпион» проводит ликвидацию прошлогодней коллекции одежды и обуви со скидкой от 30 до 70%, а также предлагает стильную новую весеннюю коллекцию «Весна-2026». Наши адреса – город Грозный, улица Жуковского, 24, торговый центр «Беркут», 15-й модуль, и город Гудермес, торговый центр «Мегасити».
4: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркут-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. 928-888-22-28.
5: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: с Грозным.
1: Итак, дорогие слушатели, 10:29 в столице, эфир на радио Грозно продолжается, и хочу отметить, что я сейчас в эфире не одна, у нас гость, сегодня у нас в гостях военнослужащий объединенной группировки войск, сил, товарищ подполковник Геннадий. Здравствуйте, товарищ подполковник Геннадий, в общем, так и начнем.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели прекрасного радио, ассалам алейкум.
1: О, вообще шикарное начало прям. Вот, давайте сразу же перейдем к вопросам. Да, у нас интересный праздник был как раз-таки 24 мая. Расскажите, какой профессиональный праздник мы отмечаем в эти дни?
2: Действительно, ежегодно 24 мая в России отмечается День кадровых подразделений Росгвардии. Это для нас особая дата.
1: Ну и, конечно же, получается, что от работы невидимых фронту людей зависит очень многое. Расскажите, пожалуйста, о ваших задачах, как вообще вы работаете в целом?
2: Я немножко в экскурс внедрюсь. История кадровых органов началась еще в далеком 1835 году, еще в тех времен внутренней стражи. И уже более современный вид кадрового подразделения приобрели в прошлом веке, в 1934 году, когда в структуре НКВД создали отдел, который отвечал за подбор личного

0: состава. Вот, и до сих пор наша главная задача осталась неизменной. Это формирование настоящего профессионала, который способен решать сложнейшие боевые задачи. Это фундамент всей нашей службы. Вот. И, безусловно, расскажу про задачи, которые... Вообще, кадровый орган — это отлаженный механизм. Сотрудники кадровых органов Росгвардии выполняют огромный спектр задач. В первую очередь, это подбор, расстановка, назначение на должности, присвоение званий, формирование кадрового резерва. Также награждение государственными наградами, ведомственными знаками отличия, ну и вопросы противодействия коррупции. А при увольнении со службы все виды социальных гарантий, в том числе и пенсионное обеспечение. Угу. Вот, остановлюсь на примере, на приеме на службу. Мы первые, кто встречает кандидатов на службу. Ну, здесь требования жесткие. Помимо крепкого здоровья, огромное внимание уделяется морально-деловым качествам и психологической устойчивости будущего кандидата. Ну и, конечно, мотивация, желание служить Родине. Сегодня кадровики внедряют современные цифровые технологии, ну, для учета кадров, потом реализуют наградную и антикоррупционную политику ведомства. По сути, именно благодаря нашему тектоническому труду в строю оказываются лучшие из лучших. Ну, как-то так.
1: Очень замечательно. Прям вот я знаю, что многие слушатели, особенно родители выпускников школ, ждут ответа на вопрос, можно ли получить престижное военное образование именно в системе Росгвардии и какие для этого есть перспективы?
0: Спасибо за вопрос.
1: Пожалуйста.
0: Такой, он очень важный вопрос для всех, ну и в частности для родителей в том числе. Росгвардия — это не только служба по контракту, это и мощная система высшего военного образования. Поступать в наши вузы, ну, это гарантированная путевка в жизнь, стабильность и возможность построить, ну, там, блестящую офицерскую карьеру, получить серьезное образование.
1: Да.
0: Основной кузницей кадров является наша военная ордена Жукова Академия, которая находится в городе Санкт-Петербург. Но обучение проходит и в других крупных центрах. Это Новосибирский, Пермский военный институт и Саратовский военный институт.
1: Угу. Ну, вот сейчас молодые ребята у нас очень разнообразные, и наверняка многих интересуют самые разные сферы. Расскажите, пожалуйста, что конкретно могут выбрать молодые ребята?
0: Хороший вопрос. Спектр специальностей действительно широк. Если душа лежит к праву и управлению, тогда добро пожаловать, как говорится, в правовое обеспечение национальной безопасности.
1: Угу.
0: Кто хочет работать, к примеру, там, с личным составом, воспитывать бойцов, защитников, есть направление военно-политическая работа или психология служебной деятельности. Но не забываем и о техническом прогрессе. В данный момент, ну, как бы современная война — это война технологий. Угу. Например, в Перми готовят специалистов по информационным технологиям, ну, так называемых айтишников. Вот. Также по системам связи и вычислительной техники. Также есть уникальный кинологический факультет, где готовят специалистов по служебному собаководству. Это очень востребованное направление в данный момент. Ну и инженерные, артиллерийские, а также всевозможные тыловые специальности.
1: Да.
0: Вот. Многие слушатели нашего радио, наверное, думают, поступить в вуз Росгвардии — это что-то такое нереальное. Вот. Ну, должны быть какие-то, ну,
1: все равно,
0: связи.
1: Наверное, да, конечно, сейчас многие очень думают, хотя на самом деле это достаточно просто.
0: Да, спешу заверить, ну, как бы главное, это не связи, это, ну, желание служить Родине.
1: Да.
0: Ну и достаточно там обычный пакет документов, там как бы список не такой уж и большой, вот, ну, главное, это этап проверок, специальных проверок,
1: да,
0: кандидата.
1: Да. Ну вот, мы, как мы знаем, да, начать бывает сложнее всего. И молодому человеку, и имеется в виду человеку, который только что поступил в ваше учреждение, или, в общем, все равно начать это бывает сложнее всего. Вот, а с чего начинается путь офицера? Хотелось бы задать такой вот вопрос вам.
0: я понял,

0: Вопрос, значит, ну, естественно, по месту жительства необходимо обратиться в военный комиссариат, вот, подать там заявление. Дальше будет стандартная процедура медицинской комиссии и проверка по базам, то есть отсутствие там судимости, приводов. И только после этого военкомат уже дает направление на сдачу вступительных экзаменов.
1: И что делать? Да, и что делать, если уже отслужил по призыву человек?
0: Я понял. Те, кто уже отслужил в армии, имеют преимущество. Для них возраст поступления там до 24 лет. Вот. А кто проходит военную службу в данный момент по контракту, им до 30 лет. Вот. И, кстати, для отдельной... Ну, отдельно для прекрасной половины наших слушателей, вузы, Росгвардии действительно берут девушек.
1: О, да вы что? Это же вообще...
0: Но важный есть нюанс, только на определенные специальности, потому что там, например, перевод и переводоведение или психология. Вот, информацию о наборе нужно будет уточнять в военкомате. Вот, а требования такие же жесткие, как и к юношам, по
1: так
0: здоровью
1: что,
0: в частности.
1: Девушки, имейте в виду, в общем. Ну, звучит очень солидно и интересно, да, учитывая вашу службу в ВГВС, наверняка эти специальности имеют и чисто практическое прикладное значение, да?
0: Все верно, абсолютно вы правы. Здесь сейчас на земле... Мы ощущаем потребность в каждом из этих направлений. Вот, например, там офицер-замполит сегодня это и психолог, и социальный работник для личного состава, который будет поднимать боевой дух бойца, связист, специалист, например, без него управление войсками невозможно. Вот, ну а там инженер или специалист по бронетанковому вооружению, например, такой же, тоже преподают в наших вузах, отвечает уже, чтобы техника в бою не подвела, как-то так. Поэтому хочу обратиться к молодым людям, парням и девушкам, не упускайте свой шанс стать офицером, защищать родину, обучаться в вузах Росгвардии. Это школа жизни, которая закаляет характер, вот, дает фундаментальные прикладные знания. Вы не просто получите диплом, вы станете частью элиты наших войск правопорядка.
1: Геннадий, очень было интересно. Спасибо вас за такое подробное разъяснение. Мне тоже было интересно послушать, и как и нашим слушателям, безусловно. И, конечно, в преддверии праздника, точнее, он уже идет и празднуется, ваши поздравления. Хотелось бы услышать.
0: Ну, разрешите поздравить всех офицеров, прапорщиков, сержантов, ветеранов кадровых подразделений Росгвардии с нашим профессиональным праздником, Днем кадрового работника. Наша работа часто остается в тени, ну, именно мы обеспечиваем надежный тыл и крепкий костяк наших подразделений. Каждому из вас желаю крепкого здоровья, неизменно кавказского долголетия, терпения, новых успехов в службе на благо нашего Отечества, ну и, конечно, мирного неба над головой. Спасибо, что пригласили, приятно было с вами пообщаться, рассказать много интересного для наших радиослушателей. Вот, ну и пожелать каждому из них также успехов и в достижениях своих целей.
1: Спасибо. И вам спасибо, что пришли. Было очень интересно. Опять-таки повторюсь, поздравляю вас всех с праздником. Желаю вам здоровья, удачи, чтобы у вас все было в жизни хорошо. И, конечно же, напоминаем, друзья, что у нас сегодня в гостях был военнослужащий объединенной группировки войск, сил и, конечно же, товарищ подполковник Геннадий. Спасибо огромное. До свидания.
0: Спасибо. До свидания.

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества.

0: Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
1: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу. Трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. Вершина. Все, что нужно автосервису.
2: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет. Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
3: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
2: «Татаев» всегда ближе к вам. Ассалам алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
4: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Транс Такси». ОГРН 124-230-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
5: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Радио Грозный.
1: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 киловатт в наличии.
0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ анонсировал обновленную Ниву Легенд. Внедорожник представят на Петербургском международном экономическом форуме в июне. Он получит новый двигатель и ряд других изменений по технике. Снаружи новинку можно отличить по светодиодной головной оптике, обвесу, новым колесным дискам и не только. Все подробности на премьере. Джелан J6 официально поступит в продажу до конца мая. При этом первую партию автомобилей уже отправили дилерам. Они добрались до покупателей и даже начали получать номера. Джелан J6 – это кроссовер новой российской марки. Машины на базе моделей JQ выпускают в Санкт-Петербурге. Цена в районе 2,5 миллионов. Чанган расширит модельный ряд в России в этом году. В компании официально подтвердили распространившиеся ранее сообщения. В концерне планируют выпустить 3-4 новых моделей, в том числе под люксовыми марками Diplo и Avator, а также

вопросы. Адаптивный круиз-контроль и система ADAS на трассе ведут себя на удивление корректно. Подвеска и рулевое управление также порадовали. А вот эргономика не идеальна, как и у многих современных автомобилей. Подробнее о новой Amoda C5 в тест-драйве на портале колеса.ру.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 23098 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.
0: Новости.
2: Маршал Душигла Дуалыш Керолнышк. Второй очень годишь акции Даяна Алгарч президент России Турпалхоч Кадыров Ахмад Хаджи Царахчу региональный ухоронный фонд. Бусалчна Глорчу Арафат Генлеринер Рогер акции. Дездгэ вюрхит миллион пхибай эзерсом дегна акции цдогш. Цой юглятни регион массу кошч. Хэйн хот ми ажндоч чуах ахштал конверч хорен на цадакачина. Меттикашкарчу администрации Белглоша фонд векалша. Цукепар акциш Даяхар ламасте дерзинду фондан. Ногчичу адайма тергой ешью тароючу дюзалш. Ишт фонда акциш лерин хульшью качу тайп-тайп нарчу категоришна. Багар хош масара баркаляла мягкден Кадыров Рамзана фонд президента на Кадырова Айманина. Дайма шай тергой ешхиларн. Дехна сага обал хилар. Иштақудин ошқа халғарч президент Раси Турпалхоч Кадыров Ахмад Хажи Царахчу региональный ғарали фонд Карарчхейна интерактивный ғирс бэллы гюмс муниципальный коштарчу дешер учреждениш. Цюнх болхам бене регион дешра илмна министра Дааяв хош баудис. Цу билгалдин ғирс тару луркхилар хейхар хошн дешер процессен бери ойлт эйерзу царна дерриге барга гайта гойтш. Билгалда дес фонд хаддас дахошхилар массочу дэх одар акциш Тайп-тайп нарчу организациишна учреждениишна годеш. Хигархой гоузалим масех оусамжам ашдина ногчичуа. Байнышка тюэл бол хигархой бар тулым оусш. Са хигархочин кейх цейолук оусам бар царнюга башхметтик далуузш. Кобайгер хигархочу дагляснер цуюга. Цейр белгэ маха дошхилы пачхалк тайп-тайп нарчу регионышкар гоузанч. Тулым хой лауреатш билгал бэллы оусамжам ашц. Иштак оусам алшуер ногчи мот алш бар лыр бар бар жор нен мот хюхчу хигархой. Мероприятие Толмуш Багарц Билгалбина Ши Эзерт Елхалчера, Ногчи Республики Туэл Хигархоц Эйолчу Кёрчхоусам Дэгшхой. Цуюгдох Ши Гоузал Гойч Сайлин Урокш Даяхнир Хигархош, Яузетнир Дешер Проекташ. Массочу Коусми Толам Хош Цаухчтина Дипломшса Кубкшса Мидалшса Ишта Ногчи Республики Халгарч Президент Кадыров Ахмад Хажи Царахчу Гарали Фондир Дина Ахчанца Саухташ. Текхойчгор цифровой юқараллех бечу зулмеч театқамех лардар ехул, Расси кегирхой карырчхайн хаами син уэзнгалли қиырмазал алла, кегирхой форум даяна шейха Кишеев конт хажи царахчу Исламский университете. Цюндэг шхошнхалға интернет сайнях қиырмазалли бақ енш алчу тиемит доғш қамелдина, МВД юлч юқаралли қиытшундэг шхочу Гайрханов Моулс. Цугул белчер тергот эйерзина карырчхайн технологиш пайди хилцаш цара кегерхой хуеттен балыз болчкетам зулмете атган беш хилар радикальный структурш интернет зулам хой да има бол беш бу кегерхой зулм чударышна юк узори хулдер киош гайрханов гул белиш белиге кайкын лар балари тэкачин идериге азаконс дохш тэлонш хирёл шумтуй. Студия Ер Абдулмуслимова Санет Адик Йойл Шмахкой Марш Айл.

0: приветов
1: на радио Грозный.
0: Итак, дорогие слушатели, 11.07, столица, эфир на радио Грозный продолжается, и продолжается он, конечно же, без зачитки ваших сообщений, конечно же, потому что сейчас начался час музыкальных приветов, и он начался только что, поэтому, друзья, поспешите отправить свои смс-сообщения на номер 5533 с кодовым словом «Привет», и, конечно же, на наш телеграм-канал «Радио Грозный» под последним постом в комментариях вспоминайте, у кого сегодня день рождения, или же вспоминайте, кому можно передать соло-маршал. Вот, также можно позвонить на наш прямой эфир и поздравить в прямом эфире кого-нибудь с днем рождения по номеру 8 8 7 12 29 30 34. Вот и все, друзья, все запомнили, все записали. Ну а я, конечно же, зачитаю каждое ваше сообщение и возьму любой ваш звонок, поэтому слушаем внимательно, следим, мониторим и, конечно же, остаемся на радио Грозный.

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Со 2 по 4 июня в Грозном. Ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. 2 выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке. В Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. Экспогрозный.ру.
3: Именем закона объявляю вас банкротом.
4: Банкротство не приговор, а всего лишь начало новой жизни без долгов. Приходите в Юрискон, и мы поможем пройти процедуру законно и без стресса. Агентство правовой поддержки Юрискон. Заставим закон работать на вас. Грозный, улица Трошева, 7, 3 этаж, 9 офис. Телефон 8-929-899-76-76. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России. Рассрочка без банка и первого взноса. Быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
6: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8 928 30 3020. 8 928 30 3020.
7: В магазине «Бааев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам. Трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-0547. И город Курчелой, проспект Ахмад-Хаджи Кадырова, 11А. Телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с Бааев.
8: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
9: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
8: «Татаев» всегда ближе к вам.
10: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Час приветов на радио Грозный.
1: Это была композиция Дианы Саламовой под названием «Дек Алхали». И, конечно же, мы ее посвящали всем, кто отмечает сегодня свой день рождения. Желаем вам всех благ, здоровья, удачи. И переходим к зачитке ваших СМС-сообщений. Хавса, наша постоянная радиослушательница, написала нам традиционное сообщение, посвященное своей семье. Дедикохоми радио дал езил дукяхал дуксалмашал дуардер саугархоми чаргдег моусарегнени глуизик иштижаршк. Амнати Глиндик, Элизик, Аминик, ишт Шин Ишьюай, Саини Ханифи, ишт Угардик Нойци, Артури Ларам, Сашу Хавса подписалась под таким вот замечательным сообщением. Всем привет, всем Саламаршалу, всех люблю. Опять-таки, конечно же, мы передаем большой-большой Саламаршал Залине Евмурзаеве. Вот, салам алейкум, Дедика Адойл, хочу поздравить с юбилеем Евмурзаеву Залину из города Грозного. Хочу пожелать здоровья, успеха в работе и в личной жизни. И чтобы, и хочу пожелать еще прекрасного настроения в этот замечательный день. Мы тоже этого желаем и, конечно же, хотим, чтобы Залина улыбалась почаще и дарила эту улыбку своим любимым окружающим людям. И, конечно же, последнее сообщение, очень важное сообщение. Мы зачитаем прямо сейчас. Коллектив детского сада 112 Синтер поздравляет Муцаеву Хаву с днем рождения. Хавулька, желаем тебе здоровья и чтобы рядом всегда были близкие.

люди. А в жизни большое больше поводов для радости. Будь счастлива. В общем, мы поздравляем ее с днем рождения. Конечно, желаем всех благ на свете, и чтобы она всегда была счастлива, как и было указано в письме. Ну, а с счастьем мы поможем. Порадуем ее композицией от Вали Догодаева, которая называется «Волосы», посвящается для нее.

0: Час приветов на радио Грозный.
1: Ну что ж, друзья, продолжается час музыкальных приветов в зачитке ваших смс-сообщений. 11:28 на часах. Я напоминаю вам, что час приветов продолжается до конца этого часа. Вы успеете прислать свои сообщения на номер 5533 с кодовым словом «Привет» и, конечно же, на наш телеграм-канал «Радио Грозный» под последним постом в комментариях. И давайте же приступим к вашим письмам, друзья. Сразу же хотелось бы передать большой привет, большой слоу-маршал очень хорошему человеку, который отмечает сегодня свой день рождения. Зовут его Уэйс, постоянный слушатель, прекрасный отец и замечательный дядя. К сожалению, не подписались, но мы передаем ему огромнейший слоу-маршал, желаем ему здоровья, благополучия, чтобы у него все в жизни было хорошо и в его семье, и в общем, везде-везде, да, и на работе тоже. Вот, друзья, давайте посвятим ему хорошую композицию от Шарпути Исмаилова, называется она «Как мир к лицу тебе, Чечня». В общем, давайте же послушаем и прочитаем ваши следующие смс-сообщения.

0: час приветов
1: на радио Грозный.
0: Итак, друзья, 11:32 в столице. Мы напоминаем, что час приветов продолжается в защитке ваших СМС-сообщений. Давайте же сразу же приступим к первому письму. Передаю Саламашу всем братьям из Ачхой Мартана. Подписывается отправитель Ислам. Ислам, вам тоже привет. Дедика Дойлам. Он попросил поставить всем своим родным, с которыми он провел все свое детство, песню Ильяса Аюбова «Даях Назама». Песня обязательно прозвучит. И мы желаем благополучия, счастья и такого же крепкого братства, который у вас есть и сейчас. В общем, приятного прослушивания. Песня звучит для вас и ваших родных.

0: Час приветов на радио Грозный.
1: Друзья, 11:15. Чуть-чуть затерялась во времени, время слишком быстро летит, и скоро лето, друзья, поэтому немножко запуталась. 11:36 столица, друзья, уже середина часа, и, конечно же, мы прочитаем ваши смс-сообщения, которые поступили к нам за такой короткий период. И написали нам вот что. Деберг Тяхума, Сера спрашивают в рубрике «Кто выиграл?» Пропустили результаты. Конечно же, мы повторим опять-таки абонент, чей номер заканчивается на номер, на цифры 0007, и вот такой вот абонент у нас. Мы назвали его агентом 007. Мы, в общем, поздравляем и желаем ему опять-таки приятного аппетита. Но остальным говорим, что час привета продолжается. И продолжается он опять-таки в зачитке ваших смс-сообщений. Передают огромнейший слава маршалу Мадине, которая отмечает сегодня свой день рождения. Мы желаем ей много счастья, здоровья, чтобы у нее было в жизни все хорошо. И, конечно же, посвящаем хорошую песенку.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
1: Центр восточной и европейской медицины «Элитель» – это целая система от остеопатии и иглоукалывания до герудотерапии, лечения пиявками, апитерапии, лечения пчелами, инфузионной терапии, самые лучшие капельницы и высококачественных корейских БАДов. Особое внимание мы уделяем помощи детям с ДЦП и РАС. Опытные врачи, чистые препараты, синтез двух медицинских традиций – это наша формула помощи. Консультация для детей с особенностями развития – бесплатно. Ждем вас. Грозный, улица Абузара Айдамирова, 81. Телефон для записи 928-738-1777.
3: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркат-Юрт в сторону Петропавловского шоссе. 928-888-22-28.
4: В динамичном мире кофейной индустрии, где каждая мельчайшая деталь влияет на финальный вкус, а конкуренция в сфере кофе невероятно высока, выбор надежного партнера становится ключом к успеху. Стаканчики однослойные и двухслойные, сахарные стики, крышки, зерновой кофе премиум-класса и все необходимое для кофемашин. Также мы являемся официальным партнером компании «Баринов». Сиропы для кофе, натуральные соки можно приобрести у нас по выгодным ценам. Мы находимся по адресу город Грозный, улица Машинная, 11, рядом с КАМАЗ-центром. Телефон 8 938 908 59

0: 67. Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
1: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: час приветов на радио Грозный.
1: Итак, дорогие слушатели, это последний выход данного часа и последний выход нашего эфира. 11:53 на часах. Давайте зачитаем ваши последние смс-сообщения, которые поступили к нам в конце часа. Дядя Кхушу дал изил дукэхил. Эвтрар дом быта чуа болбящел иша заре. Мигмаршал дайдла эра. Делерсла маршал холила. Отмечает, что она очень хорошая работница. И, конечно же, мы ее тоже поздравляем с тем, что она такая хорошая работница, потому что это достаточно редко в наше время, и, конечно же, передаем ей огромнейший слоу-маршал и поставим ей хорошую композицию от Ильяса Абиева «Даймахка». Она называется «Зарим». «Осен белхло холил массу тюкна ларам цахюгар даймна хумнаш уэч юлха клиент». Вот такое замечательное сообщение. Опять-таки, Сарлиев Сахаб, которого давненько не было в эфире «Радио Грозный», тоже присоединился к нам и, конечно же, поздравляет всех наших слушателей с днем рождения. И док слоу-маршал «Ваймахку ашкдал борца». Бойловой тоже передает привет. Шейла Ашил Саищик Саралиева Асити Маршал Дагид Науриш Сахабер Махтер Гакаев Султане Юсупе Маршал Дагид Науриш Саралиев Гарга. Вот, давненько не слышали, не видели. В общем, мы всем передаем слово маршал и на этом прощаемся с вами, дорогие наши слушатели. Вот и пришел конец нашего эфира, но мы прощаемся ненадолго, услышимся обязательно завтра. А пока что слушаем композицию «С утра до настоящего времени». С вами была Мадина Тавсултанова, была рада вас радовать. И всем до скорого.

0: Новости.
1: Маршал Душиглодолыш Керолнышк. Второй уч дюзлшна годиш акции Даяна Алгарч президент России Турполхоч Кадыров Ахмад Хаджи Царахчу региональный югоральный фонд. Бусалчна Глорчу Арафат Денлеринер Рогер акции. Дездгэ вюрхит миллион пхибай эзерсом дегна акции цдогш. Цой юглятни регион массу коштш. Хэйн хот ми ажндоч чуах ахштул конверч хорынна цадакачина. Меттикашкарчу администрации Белглоша фонд векалша. Цукепар акциш Даяхар ламасте дерзинду фондан. Ногчичу адайма тергой ешчу тароючу дюзалш. Ишт фонда акциш лерин хульшю, качу тайп-тайп нарчу категоришна. Багар хош масара баркалэла мягкден Кадыров Рамзана фонд президентына Кадырова Айманина. Дайма шай тергой ешхэларн. Дехна сага обал хэлар. Иштақудин ошқа халғарч президент Россия Турполхоч Кадыров Ахмад Хаджи Царахчу региональный югоральный фонд Кырырчхэйна интерактивный ғырс бэллы Гюмс муниципальный коштарчу дешер учреждениш. Цюнх болха амбене регион дешра илмна министра Дааяв хош баудис. Цу билгалдин ғырс тару лургхилар хейхар хошн дешер процессын бери ойлт эйерзу царна дерриге барга гайта гойтш. Билгалда дес фонд хаддас дахошхилар массочу дэх одар акцийш Тайп-тайп нарчу организацийшна учрежденишна годеш. Хигархой гоузали масех оусам жамашдина ногчичуа. Байнышка тюэл бол хигархой бар тулам оусш. Са хигархочин кейх цейолук оусам бар царнюга башхметтик далуусш. Кобайгер хигархочу дагляснер цуюга. Цейр белгэ маха дошхилла пачхалк тайп-тайп нарчу регионшкар гоузанч. Тулам хой лауреатш билгал бэлла оусам жамаш.

Ишта қаусам ал шойер ноқчи мот алш бір, лыр бір, бар жор, нен мот хуяқ чухихар хош нғодар. Мероприятия толмыш бағарц бил галбина ши әзір тғы ел халық чыры, ноқчи республики төл хихар хоц әйолчу көрч қаусам дек шой. Сойуғдоқ ше гоузыл гойч сайылын урокш даяғнер хихар хош, яузетнер дешір проектыш. Массочу қаусми толым хош соуқчтына дипломшса, кубкшса, мидалшса, ишта ноқчи республики алғарч президент Кадыров Ахмад Хажит Архчу Гарали Фондер Дина Ахченца Сухташ. Текхойчор цифровой юкаралле бечу зулмеч театкамех лардар яхул, Россия кегирхой карырчхэн хаами син уэзнгалли кирмазал элла, кегирхой форум даяна шейха Кишиев конт хажицарахчу Исламский университете. Цюндэгш хошнхалга интернет сайнях кирмазалли бэкэнш эл чу тиемит доғш камелдина, МВД йол чюкаралли кэтшон дэгш хочу Гайрханов Моулс. Цугул белчер тергот эйерзина карырчхэн технологиш пайди. Хилцаш, цара кегерхой хуеттен балыз болчқетым, зулмете атқан беш хилар. Радикальный структурш, интернет зулымхой дайма болх беш бу, кегерхой зулме чударышна юк уазори хулдер киош. Гайрханов сгул беліш береге қайқын лыр балари. Тека ачин идереге азаконс доғш тәлоныш хирьол шумдуй. Студия Ер Абдулмуслимова сәнет. Адик йойл шмахкой, марш айл.

0: честь праздника Курбан-Байрам. Мебельная компания «Кавказ». Звоните 8-928-00-31-11. 8-928-00-31-11.
1: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Реклама. Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
1: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
2: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше, в призовом фонде, 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес: село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
3: Ассалам алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы: 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
4: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-230-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
5: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Волош Элем, стак волош дик стак хала малик бин динар. Дала дел гергер нех дик нех каш дельвей. Сандина уирла амазе вон уирла амазер хаво ушор шабо малик бин динару. Хаво уша уирла амазер хаво уша нех истеха. Уаха веха мала мела харца хавела ирчвел улуста гиршинелла. Сон ирчвела рехиежа хюшт эх волош хенах. Шелеро лецер цу дел хавош дел цайокуш лару лерго лецер шебо. Сонах тамаш бин юха вирзин дел цайокуш сохилч сон бехиел улбат сана ин. Энисвин ваха хаин. Сонах асар хил баргар хи дел чувагар шебо. Чувагча наб уазир шебо малик бин динару. Наб уазир ше наб уази шеге наха кайкам би ашек бо малик бин динару. Кайкам хугаллахун элче малик бин динару бо. Хандюх юх цанир ах, хандюха ох цун дог цанди хуна. Хандюха ах цун бах цанир, дейл цэр цилирам лац, имел стаги и бах цанир ах, дейл цэйез еш, дейл дош дэз деш, ларам лецир ах, хюц бол ларамина ох цун дог цандир элир ал кайкан бир. Цулд абу малик бин динару истаг баргин вацар шин, тошо дэл чо, тэ хаж деш гэнах, Меркеш не пюрла мазини, ка харс ин гонат авах деш варша, таби ан бод бар хакет бут бар, ост авах деш юка, тач о хз делек койкуш, хач о хз му умас делек койкуш, дела ярч о делек койкина, делек койкуш тагу, охун дик не кач визак суэл, сун ха садалич, сун тих лорог дауяч варша, цо деш дол дуан амин олш. Вех дауа варша, масит гу бекршат авах деш. Хан мана истек хавир зичи хакият бол бетти серло нах вэзир шин исудина хамел хил волстагуй тахша вел ха гохста убан элер сустаги хэних диса шик хай хил бол бох алча остагу элер шех хил бол болхам цуйран дал хуг бисер хуна шех хил бол болхам дала цуйран хуг бисер хуна вэзи сила волш дала مالك بن دينارين اشيت ار سيلعين والمالك بن دينارين دين دول ديكا بيزي سيلع ولش دالة ويباتش عين دول دين عبيسان قرآن عالش ديشول اي قرآن لر ديشول بيزي سيلع ولش دالة سون دين دول ديكي دويل مصو ديك نعير ساء وقل مصو ديك نعير عالش ويل مصو وونخ ير لر ويل وصو تيش بيخ قيامر تلونخ عالش بيشا لر بيشا دالة دقا شرش كعوين ويباتش عواخ ويل اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ويفوز المستغفرين استغفر
1: بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Со 2 по 4 июня в Грозном. Ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» Актив-экспо приглашает к участию в масштабном событии. 2 выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке. В Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. Экспогрозный.ру.
3: Ничего не бойся, у тебя все получится, ты справишься, а если понадобится помощь, мы рядом.
4: Агентство правовой поддержки Юрискон, арбитраж, сопровождение сделок, налоговые и семейные споры, а также представительство в суде, снятие арестов, все виды юридических услуг под ключ. Юрискон, заставим закон работать на вас. Грозный, улица Трошева, 7, 3 этаж, 9 офис. Телефон 8-929-899-76-76.
5: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет.
6: В динамичном мире кофейной индустрии, где каждая мельчайшая деталь влияет на финальный вкус, а конкуренция в сфере кофе невероятно высока, выбор надежного партнера становится ключом к успеху. Стаканчики однослойные и двухслойные, сахарные стики, крышки, зерновой кофе премиум-класса и все необходимое для кофемашин. Также мы являемся официальным партнером компании «Баринов». Сиропы для кофе, натуральные соки можно приобрести у нас по выгодным ценам. Мы находимся по адресу город Грозный, улица Машинная, 11, рядом с КАМАЗ-центром. Телефон 8-938-908-59-67.
7: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
8: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России. Рассрочка без банка и первого взноса. Быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
9: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Социальная реклама.
1: Не все знают, что первый велосипед, изобретенный 190 лет назад, выглядел как современный, только без педалей, а назывался машиной для бега. К сожалению, не все знают, что сегодня велосипед называется транспортным средством, водитель которого обязан соблюдать правила дорожного движения. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.

0: новости.
1: Маршал Душиглодолыш Керолнышк. Таруюч, дюзлшна годиш акции Даяна Халгарч, президент России Турпалхоч, Кадыров Ахмад Хаджицарахчу, региональный югарали фонд. Бусалчна Глорчу Арафат Генлеринер Рогер акции. Дездгэ вюрхит миллион пхибай эзер сом дэгна акции цдогш. Цой юглятни регион массу коштш. Хэйн хот ми ажндоч, чуах ахштул конверч хоранна цадакачина, меттикашкарчу администрации Белглоша фонд векалша. Цукепар акциш Даяхар ламасте дерзинду фондан. Ночичу адайма тергу ешчу тароюч дюзалш. Ишт фонда акциш лерин хульшю, кэчу тэйп-тэйп нарчу категоришна. Бахархош Масара Баркалэла Мехгдин Кадыров Рамзана фонд президента на Кадырова Айманина. Дайма шэй тергу ешхэлэрн. Дэхна сагак обал хэлэрн. Ишта Кудиношка Халгарч президент России Турпалхоч Кадыров Ахмад Хаджицарахчу региональный югарали фонд Карарчхэйна интерактивный гэрс бэлла гюмс муниципальный коштарчу дешер учреждениш. Цюнх болхам бенер регион дешра элмна министра Даайев хош баудис. Цу билгалдин гэрс таро луркхэлар хэхар хошн дешер процессын бэри ойлт эйерзу царна дэрриги бэрга гайта гойтш. Билгалда дес фонд хаддас дахошхэлар массочу дэх одар акциш. Тайп-тайп нарчу организациишна учреждениишна годеш. Хигархой гоузалим масех оусамжам ашдина ногчичуа. Байнышка төл бол хигархой бар толым оусш. Са хигархочын кейх цейолук оусам бар царнюга башхметтик далуузш. Кобайгер хигархочу дагляснер цуюга. Цейр белгима хадошхылы пачхалк тайп-тайп нарчу регионшкар гоузанч. Толым хой лауреатш билгал бэллы оусамжам ашц. Иштак оусам алшойер ногчи мот алш бар, лыр бар, бар жор, нен мот хуйхчу хигархой. Мероприятие толмыш бағарц билгалбина ши эзерт гэ елхалгчыры, ногчы республики төл хейгархо цэйолчу көрч қаусам дэгш хой. Цойуғдох ше гоузылгойч сайлин урокш даяхнер хейгархош, яузетнер дешер проектыш. Массочу қаусми толым хош цауғчдина дипломшса, кубкшса, мидалшса ишта ногчы республики халгарч президент Кадыров Ахмад Хаджицарахчу гарали фондер дина ахчынца соуғдыш.

Тэкэчгор цифровой юқараллэх бэчу зулмэч тэатқамэх лардар яхул, Российке гирхой карырчхэн хаами син уэзнгалли қиырмазал алла, ка гирхой форумда яхна шэйха кишэйв конт хажицарахчу Исламский университете. Цюндэг шхошнхалға интернет сайнях қиырмазалли бақ энш ал чу тиэмит доғш қамэлдина, МВД юлч юқаралли қиытшуэндэг шхочу Гайрханов Моулс. Цугул белчертер год эйерзина карырчхэн технологиш пайдэ. Дехилцаш, Сара Кегерхой Хюеттен Балас Болчкетам, Зулмете Атвамбеш Хиллар. Радикальный структурш, интернет Зулмхой Да им Болхбешбу, Кегерхой Зулм Чударашна Юг Узори Хулдер Хиош, Гайрханов Гулбелаш Береги Хайхен Лербалари, Техачин и Дереги Закон Сдохш Теалонаш Хирьол Шумтуй. Студия Ер Абдулмуслимова Сенет, Адик Йойл Шмахкой, Марш Айл.

0: Реклама. Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
1: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу. Трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-00-30-30 и 8-938-989-40-40. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
2: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес: село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
3: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет.
4: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: «Формула здоровья». Все о здоровье и красоте.
1: Всем доброго дня. Вы слушаете Радио Грозный. В эфире программа «Формула здоровья». Я ее ведущая Милана Гиреева. В Чеченской Республике проходит неделя профилактики заболеваний эндокринной системы. И в связи с этим у нас сегодня в гостях врач-эндокринолог Аббус Улаев. Дедикал Машвовыл.
2: Дал ездил, я маршал.
1: Так, предлагаю приступить сразу к нашим вопросам. Первый у нас такой. Какие вообще мероприятия пройдут в Чеченской Республике в связи с этой неделей?
2: Ну, как минимум, информационно-просветительская деятельность будет на телевидении и, в принципе, на страничке эндокринологического диспансера будет как бы общая информация по щитовидной железе. Такой образовательный контент будет.
1: А давайте тогда перейдем к вам, к вашим пациентам вообще. С какими заболеваниями щитовидной железы к вам чаще всего обращаются пациенты? И возрастная категория какая?
2: Возрастная категория от мала до велика, что у детей, что у старшей возрастной группы есть проблемы с щитовидной железой, но чаще всего это пациенты с аутоиммунным тиреоидитом, с узловыми образованиями щитовидной железы.
1: А бывают ли среди ваших пациентов дети, там, не знаю, от 5 лет?
2: Ну, вот я такой не детский эндокринолог, но у детских эндокринологов, да, они бывают.
1: Uh-huh. А вот какие заболевания чаще всего распространены среди детей?
2: Все то же самое, что и у взрослых, просто в силу того, что они дети, у них клиника, клинические проявления, симптоматика бывает более яркая.
1: А можно ли визуально определить, что у человека есть какие-то проблемы с щитовидной железой?
2: Ну, это надо себя так запустить, и чтобы было видно. Да, визуально можно определить некоторые заболевания щитовидной железы в запущенных стадиях. Есть некоторые острые и опасные заболевания щитовидной железы, но они, к счастью, очень редко встречаются. Ну, такие есть, да.
1: А как вы относитесь к тому, что люди занимаются самолечением и вот любят пить йод условно, или есть грецкие орехи, когда они еще вот зеленые совсем?
2: Ну, насчет грецких орехов я не против. Сам этим баловался и по детству, но насчет самолечения йода и так далее, это негативно отношусь, потому что йод-то ладно, он достаточно безопасный, но есть и другие препараты, которыми люди балуются, думая, что они себе делают что-то хорошее. Без консультации врача это может негативно сыграть потом.
1: А могут ли заболевания щитовидной железы передаваться наследственно?
2: Предрасположенность, да.
1: А вот если перечислить?
2: Ну, опять же, те же гипотиреозы, сниженная функция щитовидной железы, предрасположенность к некоторым онкологиям щитовидной железы. И есть множественные эндокринные неоплазии, так называемые. Это когда в разных органах и системах организма образуются опухоли, в том числе и опухоли щитовидной железы. И такие синдромы, они носят строго генетический наследствуемый характер.

0: А вот такие опухоли, они всегда удаляются или можно без операции как-то обойтись?
1: Ну, как правило, такие опухоли надо удалять.
0: А как часто вообще нужно сдавать гормоны и какие именно анализы необходимо сдать вот перед походом к эндокринологу?
1: Перед походом к эндокринологу надо просто прийти к эндокринологу, потому что если перед походом к врачу пытаться что-то сдать, там будет такой большой спектр анализов, что будет просто дешевле было бы прийти к врачу и сначала у него спросить, что сдавать. Потому что в ходе беседы очень многие заболевания отметаются на стадии просто разговора и визуального контакта с пациентом. К обязательному контролю и сдаче относится только один анализ, это анализ на ТТГ. Единственный анализ щитовидной железы, который ежегодно надо контролировать в рамках общей диспансеризации, это вот этот один единственный показатель. Он жестко контролирует всю работу щитовидной железы, мимо него ничего не проскочит, грубо говоря.
0: Давайте тогда поговорим о гормональных средствах. Вот почему прием гормонов, такие как эутирокс, нужно принимать на пожизненной основе, и может ли человек сам себе менять дозировку?
1: Эутирокс или эльтироксин, препараты левотироксина натрия, они же, это международное название, это препараты, используемые при гормонально-заместительной терапии. Отсюда становится и понятно, почему мы их должны принимать на пожизненной основе. Они назначаются при неспособности щитовидной железы выделять гормоны в должном количестве, то есть когда щитовидная железа не справляется со своей работой, и мы ей помогаем извне. Как правило, гипотиреоз, это гипофункция щитовидной железы, да, это заболевание, которое не прекращается, не вылечивается, и поэтому мы даем именно гормонально-заместительную терапию в виде этих препаратов.
0: А могут ли эти препараты вызывать привыкание, там, перестать действовать со временем?
1: Перестать действовать нет, но может быть так, что со временем нужно будет больше дозировки, но это связано только с набором массы тела. Угу. То есть чем больше вес, тем больше нужен гормон в пересчете там, на килограмм, да, угу. тела, и, соответственно, так, да, а иначе нет. Привыкания к ним не может быть, потому что и так человек, которому назначается этот препарат, без него уже не может.
0: Ну, кстати, бывает такое, что человек, которому повысили дозировку, он потом как бы еще больше набирает вес. Это с чем связано?
1: Это не про эльтироксин или тот же эутирокс. То, что вы говорите, это относится к препаратам гормональным, противовоспалительным препаратам. Они очень широко используются, особенно в дерматологии. Это не потому, что дерматологи такие плохие, это просто потому, что этот препарат им очень нужен, и их заболевания носят очень острый воспалительный характер, который надо бывает обрывать. И пациентам приходится назначать этот препарат, и вот на гормональных противовоспалительных препаратах, да, человек набирает вес, и вот все вот эти кошмарные представления, которые мы сразу видим у себя в сознании, в памяти о том, что происходит с человеком на гормонах так называемых, это не относится к гормонам левотироксина, эутирокса, эльтироксина, левотироксина натрия. Это к другим препаратам, но не к нему.
0: Ага, ну там, наверное, еще и категория там людей, которые страдают сахарным диабетом, и при этом есть заболевание щитовидной железы, у них тоже могут.
1: Да, одно заболевание другое не исключает. Если у человека есть диабет, это не значит, что он застрахован там от того же гипотиреоза. Ну, опять же, принципы назначения терапии, они остаются такими же. Мы даем препарат, потом через 2 месяца смотрим по уровню ТТГ, хватает ли той дозировки, которую мы назначаем. Если все в порядке, то окей, дальше он пьет эту дозировку и далее. Если нет, то мы корректируем ее в ту или иную сторону. Насчет вопроса касаемо Т3 и Т4 свободного, помимо ТТГ, они нужны только на втором этапе диагностики заболевания щитовидной железы. То есть, условно, пациент пришел к врачу, и в рамках общей диспансеризации он сдал гормон ТТГ, он оказался повышенным. Вторым этапом диагностики является выяснить, как же поживают наши гормоны, потому что ТГ — это условно контролер гормонов. Т3 и Т4 мы проверяем, если там есть дефицит, соответственно, уже назначается терапия, но после назначения терапии Т3, Т4 уже не контролируется.
0: А со скольки лет вы вообще советуете проверять щитовидку и как часто?
1: По необходимости, по жалобам, просто надо, если какие-то жалобы и нарекания по работе организма есть, и вы чувствуете, что что-то поменялось у вас, да, условно, там, слабость, утомляемость появилась, снижение работоспособности, вот, вы вроде бы проспали 8 часов, а такое ощущение, как будто у вас каток переехал, и вы не спали всю ночь.
0: Все вот. Списывают на железо обычно.
1: Да, или на щитовидку, опять же, она очень демонизируемый орган, в таком случае, да, надо проверить ТТГ. И если есть проблемы, соответственно, вы приходите к врачу. Опять же, лучше сначала с жалобами прийти к врачу, и он уже будет все назначать. Потому что там может быть разброс диагноза под

0: вопросам, которые мы ставим, да, и которые надо диагностировать, их может быть очень много.
1: А вот вы как врач, как часто проверяете щитовидную железу?
0: Раз в год я сдаю ТТГ, но у меня есть два узла, даже делал биопсию, там все спокойно. Угу. Вот раз в год, так как у меня есть узел, я делаю УЗИ.
1: Ну, кстати, сейчас я заметила, что распространилось вот образование узлов, вот даже у детей можно сейчас очень часто встретить. Опасно ли это?
0: Ну, распространилось не образование узлов, а распространилась гипердиагностика без надобности, без жалоб. Люди начали себе делать УЗИ. Обнаруживаются абсолютно безопасные узлы, да. Если взять общепопуляционную всю республику нашу и отправить на УЗИ щитовидной железы, мы получим такое количество диагнозов узлового образования в щитовидке, что потом нам ни сил, ни людей не хватит с ними разбираться.
1: Мне кажется, потом начинается самовнушение, этап самовнушения,
0: конечно.
1: И там... Да? Эти узлы могут перерасти во что-то большее.
0: Ну, слава богу, перерастать узлы в щитовидной железе ни во что не умеют. В этом плане щитовидная железа очень добрый орган. Если в ней есть узел, и он доброкачественный, он будет доброкачественным до конца. Но если он злокачественный, он злокачественный с первой своей клетки. Так или иначе, когда он подрастет, он вас приведет к врачу.
1: Что бы вы могли посоветовать людям, у которых есть проблемы с щитовидной железой, вот для поддержания баланса, вот что-то для профилактики?
0: Для профилактики. Ну, в 2023-2024 году в сотрудничестве с центральным нашим федеральным научным эндокринологическим центром НМИЦ эндокринологии было проведено исследование в популяции именно в Чеченской Республике, и был доказан йододефицит. В принципе, это было и так понятно, если мы не живем в Приморском крае, не видим свежую там морскую пищу, то йододефицит, он и так понятен, что он есть, а тут они действительно его доказали. Чтобы провести профилактику йододефицита, достаточно иметь на столе йодированную соль вместо каменной и досыпать ее, собственно, над, когда вы положили тарелку еды, и вы ее досаливаете. Если вы будете досаливать ее йодированной солью, этого будет достаточно, чтобы нивелировать йододефицит.
1: Как вы относитесь к той категории людей, которые сами себе назначают препарат? Вот бывает такое, что у человека что-то заболит, они услышали условно от соседки, что вот такой-то препарат, он хорошо помогает там при болях. К чему вообще такое самолечение может привести?
0: Ну, если мы сегодня говорим о щитовидной железе, то такое самолечение, это может быть, либо человек начинает пить сам йод, в этом случае ничего страшного не произойдет, потому что лишний йод, он просто банально выводится из организма почками, это все очень просто. Но если человек начнет пить препараты левотироксина натрия, как я уже говорил, щитовидная железа – это, в принципе, орган, который контролирует метаболический процесс и скорость обменных процессов в организме. Если мы начнем пить этот препарат, то, соответственно, это будет влиять на наш метаболизм, в том числе сердце, нервную систему, и человек может доиграться до того, что начнется тахикардия, потом может, если его вовремя не остановят, это может перейти в аритмию. Угу. Ну и с нервной системой будет немножко его трясти.
1: То есть на вашей практике бывали такие случаи, да,
0: да,
1: когда человек занимался самолечением?
0: Да, пришла пациентка на прием, которая пила почему-то 125 микрограмм эльтироксина. Это достаточно весомая дозировка. Это дозировка для взрослого мужика около 100 килограммов весом. Она щуплая девушка, 55 килограммов. Но она доигралась до того, что у нее была полная клиника тиреотоксикоза. Ее трясло, у нее был тремор рук, век, языка. Она немного похудела, и появилась потливость. Ну, вся симптоматика.
1: И какой план лечения вы назначили на сегодняшний день? Как себя эта пациентка чувствует?
0: Отобрал у нее препараты, поругал, сказал больше так не делать. Ну, вроде бы нормально.
1: Так как у нас эфирное время, к сожалению, подходит к концу, напоследок, с какими словами вы бы сегодня обратились к нашим слушателям?
0: Не занимайтесь самолечением. Если есть какие-то проблемы, обращайтесь к врачу, ведите активный образ жизни, потому что в нашей республике, к сожалению, вся развлекательная программа и все мероприятия вокруг стола. Это не очень здоровая история.
1: Но очень приятно и вкусно.
0: Приятно и вкусно, но в итоге потом послевкусие будет не очень хорош.
1: Спасибо, что нашли время, приехали и все подробно рассказали. Ну и нашим слушателям я напоминаю, что сегодня у нас в гостях был врач-эндокринолог Абу Сулаев. Адекё.
2: Формула здоровья. Все о здоровье и красоте.

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
0: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
2: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-230-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
3: Со 2 по 4 июня в Грозном. Ежегодные выставки. Чеченстрой Экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе форум дизайн интерьера. Актив Экспо приглашает к участию в масштабном событии. 2 выставки. Чеченстрой Экспо и мебель и интерьер на одной площадке. В Грозном. В футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. expogrozny.ru.
0: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
4: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
0: «Татаев» всегда ближе к вам.
5: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Социальная реклама.
1: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени равной количеству пассажиров. Все понятно?
2: Сложно!
1: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
3: We'll be right back.

0: 105.4 FM. Партнер рубрики — торговая компания «Музаев».
1: Всем доброго дня! Вы на волне 105.4 FM. Меня зовут Мадина Тавсултанова. И давайте скорее узнаем, что же интересного происходит в нашем мире. Правша большую часть пищи пережевывает на правой стороне челюсти, а левша – на левой. Люди еще несколько тысячелетий назад начали использовать молочнокислые бактерии для изготовления йогурта, сыра, творога и других продуктов. Красное море получило свое название благодаря водорослям, а именно красной осциллатории. Кукушки часто подбрасывают собственные яйца в чужие гнезда. Стекляница – одна из самых необычных бабочек. Ее крылья прозрачны. Зуб слона может весить до 9 килограмм. Электронная почта появилась раньше, чем интернет. На этом я с вами обращаюсь. Помните, что мир вокруг нас прекрасен. Это была Мадина Тавсултанова. Оставайтесь с нами, ведь впереди нас ждет много интересного.
0: Партнер рубрики – торговая компания «Музаев». Все для дома и ремонта. Телефон 928-888-2228. 888-2228. Город и радио, которые мы любим.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 23098 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.
0: Новости.
2: Маршал Душиглодолыш, Керолнышк. Вторую очередь дюзлшна годиш акции Даяна Алгарч президент России Турпалхоч Кадыров Ахмад Хаджи Царахчу региональный югарали фонд. Бусовчна Глорчу Арафат Генлеринер Рогер акции. Дездгэ вюрхит миллион прибай эзерсом дэгна акции цдогш. Цой юглятни регион массу коштш. Хэйн хот ми ажндоч чуах ахштул конверч хорынна цадакачина. Меттикашкарчу администрации Белглоша фонд векалша. Цукепар акциш Даяхар ламасте дерзинду фондан. Новчичу адайма тергой ешчу тароючу дюзалшн. Ишт фонда акциш лерин хульшю, качу тайп-тайп нарчу категоришна. Багар хош масара баркалялы мягкден Кадыров Рамзана фонд президентына Кадырова Айманина. Дайма шай тергой ешхиларн. Дехна сағақ обыл хиларн. Иштақудин ошқа халғарч президент Россия Турпалхоч Кадыров Ахмад Хаджи Царахчу региональный югарали фонд Кырырчхэна интерактивный ғырс бэллы Гюмс муниципальный коштарчу дешер учреждениш. Цюнх болха амбине регион дешра илмна министра Дааяв хош баудис. Цу билгалдин ғырс тару лургхилар хейхар хошн дешер процессын бери ойлт эйерзу царна дерриге барга гайта гойтш. Милгалда дес фонд хаддас дахошхилар массочу дэх одар акцийш Тайп-тайп нарчу организацийшна учрежденишна годеш. Хигархой гоузали масех оусамжам ашдина ногчичуа. Байнышка тюэл бол хигархой бар тулым оусш. Са хигархочин кейх цейолук оусам бар царнюга башхметтик далуусш. Кобайгер хигархочу дагляснер цуюга. Цейр белгэ маха дошхилла пачхалк тайп-тайп нарчу регионшкар гоузанч. Тулым хой лауреатш билгал бэлла оусамжам ашц. Иштак оусам алшуер ногчи мот алшбар лырбар баржуар нен мот хюхчу хигархой. Мероприятие Толмуш Багарц Билгалбина Ши Эзерт Гайелхалчера, Ногчи Республики Туэл Хейхархоц Эйолчу Кёрч Хоусам Дэгшхой. Цуюгдох Ши Гоузалгойч Сайлин Урок Штаяхнир Хейхархош, Яузетнир Дешер Проекташ. Массочу Хоусми Толам Хош Цаухчтина Дипломшса Кубкшса Мидалшса Ишта Ногчи Республики Халгарч Президент Кадыров Ахмад Хаджи Царахчу Гарали Фондир Дина Ахчанца Саухташ. Текхойчгор цифровой юқаралле бечу зулмеч театқамех лардар ехул, Россия кегирхой карырчхэн хаами син уэзденгалли қиырмазал алла, кегирхой форум даяна шейха Кишиев конт хажи царахчу Исламский университете. Цюндэгш хошн халға интернет сайнях қиырмазалли бақэнш алчу тиемит доғш қамелдина, МВД юлч юқаралли қиытшуын дэгш хочу Гайрханов Моулс. Цугул белчер тергот эйерзина карырчхэн технологиш пайди. Хилцаш, Сара Кегерхой Хюеттен Балас Болчкетам, Зулме Театрам Беш Хиллар. Радикальный структурш, интернет Зулам Хой Да има Болх Бешбу, Кегерхой Зулме Чударш на Юг Узори Хулдер Хиош, Гайрханов Сгулбелыш Береги Кайхен Лербалари, Текачин и Дереги Закон Сдохш Теалонш Хирьол Шумтуй. Студия Ер Абдулмуслимова Санет, Адик Йойл Шмахкой, Марш Айл.

105.4 радио дайма илли олжуа новость чуйца. Парад ай радио латин. Давахчан айн полезный орюк айхан орюа рисковать дирдат айо ишегмелчу осилвачи ворбарс итнатук.

0: только до 10 июля мебельная компания «Кавказ» объявляет скидки на всю корпусную мебель до 20% в честь праздника Курбан-Байрам. Мебельная компания «Кавказ». Звоните 8-928-300-31-11. 8-928-300-31-11.
1: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Реклама. Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
1: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора expogrozny.com.
2: Внимание! Toyota Service Goyte сохранил для клиентов минимальные цены на оригинальные масла, запчасти и услуги. У нас прямые поставки из Японии. Диагностика и чип-тюнинг на любые иномарки и коммерческий транспорт, которые поддерживают прошивку ЭБУ. Toyota Service Goyte. 8-928-003-2266. 8-928-003-2266.
3: Именем закона объявляю вас банкротом.
4: Банкротство не приговор, а всего лишь начало новой жизни без долгов. Приходите в Юрискон, и мы поможем пройти процедуру законно и без стресса. Агентство правовой поддержки Юрискон. Заставим закон работать на вас. Грозный, улица Трошева, 7, 3 этаж, 9 офис. Телефон 8-929-899-76-76. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и ВМФЦ.
5: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы. Поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020.
6: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России. Рассрочка без банка и первого взноса. Быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
7: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет.
8: Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
9: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
10: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
9: «Татаев» всегда ближе к вам.
11: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: партнер рубрики «Волга-Про». Водонагреватели косвенного нагрева. От 200 до 3000 литров. В наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 180.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
2: Поездки из России в Китай в апреле в среднем стали стоить на 23 тысячи рублей меньше, чем месяцем ранее, подсчитал РИА Новости по данным статистики. Так, в марте поездка в Поднебесную на 8 дней с перелетом одному человеку обходилась в среднем 117 тысяч рублей, а в апреле уже 94 тысячи. Таким образом, за месяц цена снизилась на 19% или на 23 тысячи рублей. В то же время поездки из России в страны Юго-Восточной Азии в апреле подешевели на 19 тысяч до 82 тысяч рублей, а в Египет на 6 тысяч до 78. Китай в сентябре прошлого года ввел, напомним, 30-дневный безвизовый режим для россиян. Россия ответила аналогично в декабре.
1: Идея на миллион.
2: Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести на ценниках и упаковке охлажденной продукции отметку «разморожено», если товар ранее подвергался заморозке. Соответствующее обращение к главе Минпромторга Антону Алиханову есть в распоряжении РИА Новости. Предлагаю внести изменения в действующие требования к маркировке пищевой продукции: мясо, рыба, икра, морепродукты, полуфабрикаты или иные товары, реализуемые в охлажденном виде после предварительной заморозки, установив обязательное указание информации о том, что товар ранее подвергался заморозке, с размещением на упаковке и ценниках пометки «разморожено» крупным и хорошо читаемым шрифтом, говорится в документе. В обращении отмечается, что размороженная продукция имеет особенности, напрямую влияющие на ее потребительские свойства.
1: Гори оно синим пламенем.
2: Качество шоколада в мире может ухудшиться из-за того, что производители ищут различные заменители подорожавшему какао, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты. Какао стало одним из самых подорожавших продуктов в мире. Цены на какао-бобы на лондонской бирже выросли за март почти на 20%, за апрель на 8%. На фоне резких скачков цен на какао и его дефицита производители уже снижают долю какао и заменяют его более дешевыми жирами и ароматизаторами, заявил директор по стратегии компании «Финам» Ярослав Кабаков. Производители не могут повышать цены на итоговый продукт – шоколад, так как в этом случае товар перестанет быть конкурентоспособным, поэтому они вынуждены искать заменители и менять рецептуру, отметил эксперт. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
0: Партнер рубрики «Волга-Про». Водонагреватели косвенного нагрева. От 200 до 3000 литров. В наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 180.
3: Ненанва обезошволчена пандера аздохо. Хайца ирьячена гихбеза махбохо. Ненанва цаха арашен керт царарду. Керчен да цахла мэтта заварду. Хай ненан матха ах. Дозала доас. Дэггэда и бьеза чунах махерлу лах. Мялдука вахара. Ненанва ханбаца байлах уйхалах.

14.38 в столице, мы слушаем радио Грозный, то есть мы, это вы и я, и самый, наверное, главный посыл, который хотелось бы до вас довести. Друзья, слушайте нас, будете в курсе последних событий, а они, безусловно, всегда интересны и актуальны. Ну и не за горами у нас, во-первых, и выпуск новостей, и, во-вторых, час музыкальных приветов, который тоже будет вас радовать на протяжении целого часа. Прям глашу, как капитан очевидность. Также хотелось бы, друзья, вам напомнить, что погода у нас совсем нестабильная и не совсем такая, какую мы хотели бы с вами видеть. Ну и стоит напомнить, что в регионе действует режим ЧС федерального значения. Будьте бдительны, берегите себя. И сильные дожди, ливни, сочетание с грозой, тоже является для нас пока еще проблемой. Берегите себя, слушайте нас.

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Со 2 по 4 июня в Грозном. Ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» Актив-экспо приглашает к участию в масштабном событии. 2 выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке. В Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. Экспогрозный.ру.
3: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу. Трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-30-30 и 8-938-989-40-40. «Вершина». Все, что нужно автосервису. Лучший подарок – забота о здоровье. Подарочный сертификат от Центра Восточной и Европейской медицины «Элитель» – это ваше внимание, любовь и реальная забота о здоровье того, кто вам дорог. Для мамы, для супруга, для лучшего друга вы можете приобрести сертификат на любую сумму или процедуру. Иглоукалывание, массаж, остеопатия, герудотерапия, апитерапия, капельницы. Позвоните по номеру 928-738-1777, и мы позаботимся о ваших близких. Или приходите по адресу: город Грозный, улица Абузара Айдамирова, 81. Подарите не вещь, а впечатление и заботу, которые останутся навсегда.
4: В магазине «Баарев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам: трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-05-47, и город Курчелой, проспект Ахмад Хаджи Кадырова, 11А, телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с «Баарев».
5: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес: село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
6: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: «Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ анонсировал обновленную Ниву Легенд. Внедорожник представят на Петербургском международном экономическом форуме в июне. Он получит новый двигатель и ряд других изменений по технике. Снаружи новинку можно отличить по светодиодной головной оптике, обвесу, новым колесным дискам и не только. Все подробности на премьере. Джелан J6 официально поступит в продажу до конца мая. При этом первую партию автомобилей уже отправили дилерам. Они добрались до покупателей и даже начали получать номера. Джелан J6 – это кроссовер новой российской марки. Машины на базе моделей J-Q выпускают в Санкт-Петербурге. Цена в районе 2,5 миллионов. Чанган расширит модельный ряд в России в этом году. В компании официально подтвердили распространившиеся ранее сообщения. В концерне планируют выпустить 3-4 новых моделей, в том числе под люксовыми марками Дипол и Аватор, а также обновить уже имеющиеся модели Юнис CS75 Pro и CS75+. Недавно в России стартовали продажи новой Amoda C5. Смена поколений принесла робот вместо вариатора. В спортивном режиме машина довольно динамична, но к настройкам есть вопросы. Адаптивный круиз-контроль и система ADAS на трассе ведут себя на удивление корректно. Подвеска и рулевое управление также порадовали. А вот эргономика не идеальна, как и у многих современных автомобилей.

0: Социальная реклама.
1: Многое изменилось на дорогах со времен моей юности. Мощные автомобили, современные пешеходные переходы. Но правила безопасности на дорогах остались прежними.
2: Переходите проезжую часть дороги только по пешеходным переходам. Твой ход, пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

0: Новости.
1: Маршал Душигла Дурлыш Керлнышк. Гимсерчу Российской Ренчницкой университете Амокчдина Дабяхна Кубок Круз Супер Эндура Элла Коусам. Мероприятие Адалучила Мехдак Кадыров Рамзан. Турнир Леринер Нохчи Республики Мотосезон Сайеллен. Оусме Адалучила Шоузре Итгерг Дэкшу. Лерина Спорт Цукепан Университет Дэкта Шешин Трассию Дюхлуныш Илш. Из Шолга Аусамбар Мехдегонч с регион Кирмазали Кечун секретарь Кадыров Адам Дадулурц в Ушахтюхнбол. Югделинар Кши Миллион Бай Эзер Сомхилла. Кадыров Рамзан Хайтин регионе Мотоспорт КО Уэш Инфраструктур КО Рюй. Тегалбина Аусам Толам Хой Призерыш. Баркалялла мероприятие в Ушахтюхнчарн. Дагдайт Аусам Дауэш Одинергер КОЙТ Энергетик Компании. Ночи республики Алам Хуаттам Цдюзн Чолхе Халду Сацездош Дакки Дон Шхилерц Нисло Адмушна Инфраструктури на Зулма Шхилш. Шил муниципальник Оштарчу Эхшта Шейхус Мушкар Кирмазич Метти Диях Бекен Тадюзл. Ишта Хидок Даро Юхин Хобай Метр Йинхил Дюхлу. Шоуздгэ Пхэцин Хичудэлла Мескир Эйла. Муниципальный администрации Шбечуха Мушца Метти Кашка Беш Белых Шбу Дэхлун Шдайохш. Цюн Цхан Долш Дол халдеринч тергоня латош до. Дин эдде сохтя хиште дилер стерк шеуна ля латош ю лерин службаш. Твоя объект шкастош дахош долчу ёлч раси кашта сарях дахлясна нохчи республикер чу кобай ви эзерсов стыг. Ви эзерсов стыг. Цюнах болха амбина регион гышлошера усами коммунальный бахма ягорга энергетики министерству. Багар хош угре дук каштес чернюк айус ёлжали Чайковский урмеса дар меттека тия мартан галар март хин естош. Царн каштесна тэши эзергер гвагар хочу. Белгалда дез нохчи республики сайты кейлі елні қуыздығыт қест меттік қылы қашты зыржам ашса шезар тғайвер халқчу шыра туайы леринч объектыш нюк югурю тғай қойд. Идерігер дешту ғали дік хайл школлар алчу федеральный проект ацтуғыш. Қашты зырда ауырдылшту шит тілг июнь қатчыл зилч хэн ахцую ғадағла старую дэч шарира хал волч хэнна. Ахмат дзюдо клуб Кирхош Толамбекен Рахлин Анатолий Кубкан Дабянчук Аусме. Ценобол Хамбина, правительство председателя заместителя физической культуры и спорта министра Кадыров Ахмад. Мероприятие Даянер Санкт-Петербурге. Эйца шаре халболчу спорт хош ньюга. Толмуш бяхна, куст килёза ли кепе халболчарнюк Абдулаев Мухаммада, езд эйца килёза ли кепе халболчарнюк Акантаев Абубакра. Кадырова амад дегалбина, штолмуш бахар цхехна, дейлчхэна кэмаш хэлэр. Студия Ер Абдулмуслимова, Саня Тадик Юэлш Махкой, Марш Айл.

15 часов 6 минут в столице. Час музыкальных приветов можно считать открытым. Друзья, проявляйте актив. Высылайте свои сообщения на наш телеграм-канал. Ну а мы, в свою очередь, в обязательном порядке все это дело, как говорится, зачитаем. Ну и песня в исполнении Булата Асмаева и Ула Ашоудани. Именно так звучал этот шедевр, который мы с вами еще продолжаем слушать. Ну еще 4 секунды точно будем слушать. Ну и что ж, как говорится, хотелось бы, друзья, вновь напомнить нашим слушателям как минимум о том, что погода, она прям вообще не радует. Весну мы с вами так и не ощутили. Будем надеяться, что летом будет все-таки ситуация получше. Ну и что делаем? Конечно, предостерегаем. Друзья, синоптики обещают сильные дожди. Мы их наблюдаем. Соответственно, сильные дожди спровоцировали подъем рек, что тоже как бы не является очень хорошим делом. Есть непосредственно населенный пункт, который подтопило. Ну и стоит напомнить, что в целом в регионе, вот прямо с апреля месяца, введен режим ЧС федерального значения. Будьте бдительны, берегите себя, пакет документов держим рядышком, в случае чего, чтобы мы всегда могли с вами оперативно выскочить. Ну и успокаивает, друзья, лишь только то, что все находится под контролем властей, и, как говорится, друзья, предупрежден, значит вооружен. Хорошего всем настроения. Хил зиенш диканс метху атуэл дал айлша адуэл. Если что, мы рядом, говоря мы, я подразумеваю радиостанцию «Гроз». Наши эфирные координаты 105.4 в диапазоне FM. С вами студия у микрофона. До 17.00 буду находиться я. Зовут меня Руслан, фамилия моя Загаев.

0: Реклама. Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
1: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. 2 выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора expogrozny.com.
2: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020.
3: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России. Рассрочка без банка и первого взноса. Быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
4: Восстановите красоту и густоту ваших волос с клиникой Аймед. В нашей клинике принимает Угур Явуз из Турции. Лучший специалист по трансплантации волос 2023 года. Современные технологии и опыт наших врачей – это ваша уверенность в результате. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 333 28 98.
5: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
6: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
5: «Татаев» всегда ближе к вам.
7: В динамичном мире кофейной индустрии, где каждая мельчайшая деталь влияет на финальный вкус, а конкуренция в сфере кофе невероятно высока, выбор надежного партнера становится ключом к успеху. Стаканчики однослойные и двухслойные, сахарные стики, крышки, зерновой кофе премиум-класса и все необходимое для кофемашин. Также мы являемся официальным партнером компании «Баринов». Сиропы для кофе, натуральные соки можно приобрести у нас по выгодным ценам. Мы находимся по адресу город Грозный, улица Машинная, 11, рядом с КАМАЗ-центром. Телефон 8-938-908-59-67.
8: Телефон рекламной службы 29-64-66.

15.29, столица, середина часа музыкальных приветов. Все происходит здесь, в эфире радиостанции «Грозный», 105.4, диапазон FM. Это те самые цифры, которые стоит запомнить. Друзья, если вы находитесь далеко за пределами нашей родины, то не отчаивайтесь, на нашем сайте вы можете послушать нас в режиме онлайн, либо просто для удобства скачайте приложение «Радио Грозный». Там вы тоже сможете найти последние новости, слушать новинки, быть в курсе последних событий. Ну и зачитываем сообщение, которое мы получили на наш телеграм-канал. Он, кстати, называется «Радио Грозный». «Радио Грозный» тагана даггаха дэхал ялуордарсун сайхоми ищейва саина. Алгар класс чак якарн чоти хоми саина дала тяхайберка тэйл хадал дик чикин шка сови вакил хо хашкола на отлично чак яка он дал пур блойл ницха лойл. Дал массо хуман тях эхто бойл ха чоти саина дал ал шойл хо везендэл ларанс ха нени шхафс байтын ар смс хам. Ну а в качестве музыкального подарка у нас дальше по курсу Саиб Касумов. Песня называется «Дегна я знаю». Все это звучит в эфире радиостанции «Грозный». Ну и хотелось бы напомнить вам, что до конца этого часа у нас с вами остается еще аж целых 30 минут и огромное количество времени, чтобы взять, да и поздравить кого-нибудь с чем-нибудь, ну или в конце концов просто пожелать хорошего, светлого и доброго дня.

Очередной привет по курсу. Следующее сообщение. Салам аршалду. Выпускной кечем бяшболу сабинига раяниге хажригат акка церн. Вот я шел абукига. Поставьте для них хорошую песню, а то они грустят и из-за погоды. Ну что ж, братья и сестры, не грустите, тем более из-за погоды. В вашей жизни, уверен, будут еще другие случаи, из-за которых вы сможете вдоволь нагруститься. Пока же просто ловите момент вместе с Радио Грозный.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самое

0: Леонов Сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж». Город Аргун, улица Тельмана, 6.
1: Мечтаешь сесть за руль? Автошкола «Автодом» – это возможность онлайн-обучения теоретического материала в любое удобное для вас время и удобный график практических занятий по вождению автомобиля. Наши учебные классы расположены во многих городах и районах республики. Телефон 928-024-95-95. 928-024-95-95.
2: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше, в призовом фонде, 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркат-Юрт в сторону Петропавловского шоссе. 928-888-22-28.
3: Ассаламу алейкум! Хотите комфортное и надежное такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
4: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Транс Такси». ОГРН 124-230-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
5: Телефон рекламной службы 29-64-66.

Следующее сообщение. Саламу алейкум. Сун кудес дейнашках. Вайя массо бусулнах ногчичур. Силах ногчикам. Дейгал балуурдар. Аллах дал кобл дойл. Хажала гурб ниша дал гаштойл. Вайн массан Арсен с Бельгии прислал сообщение. Дальше еще один текст. Саламу алейкум всем радиослушателям. Пусть этот день будет гармоничным и добрым. Главное, улыбайтесь. Малика и Мадина. Это вот посыл в основном и вам тоже. Вот и Саламу мы получили это сообщение. Ну, далее у нас по курсу следующая композиция.

0: Новости.
1: Маршал Душегладолыш Керлнышк. Гимсерчу Расилия Ринчницкой университете Амокч Дина Дабяхна Куба Круз Супер Эндура Элла Коусам. Мероприятие Адалучила Мехгдак Кадыров Рамзан. Турнир Леринер Нохчи Республики Мотосезон Сайеллен. Оусме Адалучила Шоузга Итгерг Дэкшу. Лерина Спорт Цукепан Университет Дэкта Шешин Трассию Дюхлуныш Илш. Из Шолга Аусамбар Мехгдегонч с регион Кирмазы Лихечун секретарь Кадыров Адам Дадулор Цваушах Тюхнбол. Югделинар кши миллион бай эзер сомхылы. Кадыров Рамзан Хайтин регионе мотоспорт кио уеш инфраструктур киорьюй. Тегалбина Аусам Толам хой призерыш. Баркалялы мероприятие Ваушах Тюхнчарн. Дагдайт Аусам Дауаш Одинергер кая койт энергетик компании. Нохчи республике алам хуаттам цдюзм чолгэ халду сатцаздохш дэгкэ дон шхэлэрц нисло адмышна инфраструктурина зулма шхэлш. Шэл муниципальны коштарчу эхшта шэ хусмышкар кирмаз ячмэтте дияг бэкэн тга дюзэл. Ишта хидок даро юхэн кобайметр янхэл дюхлу. Шоздгэ пхэц янхэчу дэлла мэскэр эвла. Муниципальны администрация ш бэчхамышца мэттикэшка бэш бэлэхш бу дэхлуан шдайохш. Халу дейринч тергуне латош бу. Дейн тэдэ сохтэя хиште дейлэр стэрк шэйуна лях латош ю лейрин службаш. Туэя объект шкастош дахош долчу йолуч Россий кашта сарях дахлясна нохчи республикерчу кобай ви эзерсов стэг. Ви эзерсов стэг. Цюнах болха амбина регион гэшлошера усами коммунальны багма Ягорга энергетики министерству. Багар хош угре дуккаш тесчен югаю сёлжгали Чайковский урме садар меттека тия мартангалар мартхин естош. Царн каш тесна тэши эзергер гвагар хочу. Белгалды дез нохчи республикер сайтте кели елны куздгет эст меттекалы каш тазар жам ашца шезар тэвер хочу шара туя леринч объектыш нюк югурю тэй койт. Идерги дешту гали дик хэл школлар элчу федеральный проект отстуш. Кашта сарда урдолшту шит тал июнь качал зилч хэн ахцую гадагла старую дэч шарира хал волч хэнна. Ахмат дзюдо клуб Кыэрхош Толамбэкэн Рахлин Анатолий Кубкан Дабэнчу Коусме. Цюнабол Хамбина, правительство председателя, заместителя физической культуры и спорта министра Кадыров Ахмад. Мероприятие Даянер Санкт-Петербурге. Эйтса шаре халболчу спорт хош ньюга. Толмуш бэхна куст кельозалли кепе халболчар ньюг Абдулаев Мухаммада езд эйтса кельозалли кепе халболчар ньюг Акантаев Абубакра. Кадырова Амад дегалбина штолмуш бахар цхэхна дэйулчхэна кэмаш хэлэр. Студия Ярабдул Муслимова Саня Тадик Юэлш Махкой Марш Айл.

0: Объявление.
1: Только до 10 июля мебельная компания «Кавказ» объявляет скидки на всю корпусную мебель до 20% в честь праздника Курбан-Байрам. Мебельная компания «Кавказ». Звоните 8-928-300-31-11. 8-928-300-31-11.
2: Телефон рекламной службы 29-64-66.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора expogrozny.com.
4: Ничего не бойся, у тебя все получится, ты справишься, а если понадобится помощь, мы рядом.
5: Агентство правовой поддержки Юрискон, арбитраж, сопровождение сделок, налоговые и семейные споры, а также представительство в суде, снятие арестов, все виды юридических услуг под ключ. Юрискон. Заставим закон работать на вас. Грозный, улица Трошева, 7, 3 этаж, 9 офис. Телефон 8-929-899-76-76.
1: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО, поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая, наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. Вершина. Все, что нужно автосервису.
6: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет. Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее. Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
7: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
6: «Татаев» всегда ближе к вам.
8: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Ну что ж, друзья, вот и подходит к логическому завершению время, которое я должен был провести в прямом эфире радиостанции «Грозный». И Сулейман Абдулкудусов, мой коллега, уже врывается в эфир. Я ему передаю бразды правления. И, конечно, хотелось бы, Сулейман, тебе тоже сказать все самые теплые пожелания, тебе передать, попросить тебя и взять с тебя обещание, что ты будешь ставить только хорошую музыку, а не вот то, что бывает иногда.
1: В моем исполнении? Ну, я обещаю, что сам петь не буду. Ассаламу алейкум, сюрреди кахылшо. Руслан, я, когда ты сказал, что Сулейман врывается, сразу вспомнил такой лозунг «Дорогу молодым». Да, мы, по идее, должны были вам выступать, старшим более, но вот мы такие наглые, молодые ребята, на года два моложе тебя. Ну, спасибо тебе за пожелание. Я в любом случае буду придерживаться советов старших, тем более ты являешься моим первым наставником по радиовещанию. То, что ты мне заложил, я и выполняю. Соответственно, если я хорошо работаю, значит, работал ты тоже хорошо, когда меня обучал.
0: Будем так, надеяться, да.
1: Так что комплименты в мой адрес всегда, пожалуйста.
0: Сулейман, как ты по ощущениям сегодня встретил вот этот целый день, который состоит из проливных дождей?
1: Дожди, да.
0: Что бы ты хотел от себя добавить? Вот как-то ты согласен с такой весной?
1: Ой, знаешь, нас, к сожалению, никто не спрашивает, но я что подумал, когда целый день дождь шел? Вот вспоминаю где-то конец марта, 28-29 числа, и я вот такой, дождь просто шел. Он не переставал, он не сильно был, но он шел-шел, и потом мы поняли, что в горных частях был паводок, были последствия. Я вот подумал, неужели сейчас что-то такое повторится? Мы также помним, что до сих пор у нас действует режим чрезвычайной ситуации на территории Чеченской Республики, Республики Дагестан, федерального значения. В общем, ну, в любом случае, как бы там погода в горах не ухудшилась, наши службы готовы.
0: Да, полностью с тобой согласен. К сожалению, погода, ну, как говорится, все-таки принесла некоторые последствия, подтопила и равнинную часть нашей республики, вышли из берегов реки Бас, Джалка и другие названия, которые, к сожалению, я не помню, но, как ты подметил очень верно, алхамдулилла, что наши службы оперативно закрывают вопросы, решают проблемы. Даже вот, кстати, мэрия города Грозного, она озвучивала свою прямую линию, куда можно позвонить, mm-hmm. в случае каких-то подтоплений им тоже сообщить.
1: Ну да, все службы готовы. Готовы мы тоже СМИ всегда сообщать, снабжать наших слушателей, наших жителей самой свежей информацией. Если надо где-то предупредить. Так что слушайте нас на 105.4 FM, и все самое интересное и важное будет на нашей волне. Ну, а Руслана мы, конечно же, отпускаем. Спасибо.
0: Уходим в закат.
1: Да? Нет, ну ты возвращайся. Обещаю возвращаться.
0: Давай пенсию возьму и приду.
1: Ну, я вспоминаю песню, да, возвращайся, ну, там, не знаю.
0: Я не помню.
1: Я помню эту песню, возвращайся.
0: Да, все, да.
1: В общем, я когда-то Милану Гирееву отпускал в отпуск с такой песней «Прощай, прощай». Лев Лещенко?
0: По-моему, да.
1: Да, со всех вокзалов поезда. Да. В общем, так что поезд твой уходит, Руслан.
0: Все, отпустила. Я пошел до Эресл.
1: Ну что ж, друзья, я остаюсь с вами до 21... Нет, до 23 часов я все-таки сегодня останусь. Надеюсь, что мои пожелания моего коллеги будут уже реализованы в действительности, вам эфир понравится. А сейчас мы дослушиваем песню в исполнении Ляса Эбиева, и потом маленький блок рекламы. Не переключайтесь.

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
0: Внимание! Toyota Service Goyty сохранил для клиентов минимальные цены на оригинальные масла, запчасти и услуги. У нас прямые поставки из Японии. Диагностика и чип-тюнинг на любые иномарки и коммерческий транспорт, которые поддерживают прошивку ЭБУ. Toyota Service Goyty. 8-928-003-2266. 8-928-003-2266. В магазине «Баарев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам. Трасса Грозный-Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8 938

0: 300-0547 и город Курчелой, проспект Ахмат-Хаджи Кадырова, 11А. Телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с Баайф.
1: Торговая компания «Музаев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес: село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
0: Ассалам алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы: 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
2: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Транс Такси». ОГРН 124-230-2188. Чеченская Республика, Грузинский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
3: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: 105 и 4 FM.
1: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ анонсировал обновленную Ниву Легенд. Внедорожник представят на Петербургском международном экономическом форуме в июне. Он получит новый двигатель и ряд других изменений по технике. Снаружи новинку можно отличить по светодиодной головной оптике, обвесу, новым колесным дискам и не только. Все подробности на премьере. Джелан J6 официально поступит в продажу до конца мая. При этом первую партию автомобилей уже отправили дилерам. Они добрались до покупателей и даже начали получать номера. Джелан J6 – это...

0: вместо вариатора. В спортивном режиме машина довольно динамична, но к настройкам есть вопросы. Адаптивный круиз-контроль и система ADAS на трассе ведут себя на удивление корректно. Подвеска и рулевое управление также порадовали. А вот эргономика не идеальна, как и у многих современных автомобилей. Подробнее о новой Амода C5 в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина».
2: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.
1: Город и радио, которые мы любим.

лышкерлнышк. Гемсерчу Расилия Ренчницкой университете амокч дина дабяхна кубок рус супер эндуро элла коусам. Мероприятие да лучшила Мехдат Кадыров Рамзан. Турнир Леринер нохчи республики амата сезон с хайелэн. Оусме да лучшила шоузгэ итгерг дэкшу. Лерина спорт цукепан университет дэкта шэшин трассию дюхлуныш юлш. Из шолға қаусамбар мәкде ғөнч с регион қирмызы лекетшін секретарь Кадыров Адам Дадуылорцова ұшық төқті бол. Юғдилінар кіші миллион бай әзір сомқылы. Кадыров Рамзан ғайтын регионе мата спорт қиу үш инфраструктур қиу рюй. Тегілбіна қаусам толым қой призерыш. Баркалялы мероприятие ұшық төқті чарын. Дагдайт қаусам дауыш ғодинергер кәй қойт энергетик компании. Нохчи республики алам хоттам сдюзн чолгэ халду сатсаздош дэкэ дон шхэлэрц нисло адмышна инфраструктурина зулма шхэлш. Шэл муниципальник оштарчу эх шта шэ хусмышкар кирмазеч мэтте дияг бэкэн тга дюзл. Ишта хэ док даро юхэн хоба метр йинхэл дюхлу. Шолстгэ пхэцэн хэчу дэлла мэскэр эвла. Муниципальный администрация ш бэчу хамышца мэтте кэшка бэш бэлэхш бу тэглун шда юхш. Тюн цэн долш Дол халдеринч тергоне латош до. Динт эдде сохте хиште дилер стеркше унан латошю лерин службаш. Твоя объект шкастош дахош долчу йолуч Роси кашта сарях дахлясна нохчи республики рчу кобай ви эзерсов стыг. Ви эзерсов стыг. Цюнах болха амбина регион гышлошера усами коммунальный бахма Ягорга энергетики министерству. Багар хош угре дук каштесн чарню гаю сел жали Чайковский урме садар меттека тия мартан галар март хин естош. Царн каштесна тэши эзергер гвагар хочу. Белгалда дез нохчи республики сайты қилі елінің қуыздығыт естіметтік қылы, қашты зыржам ашса шезарт ғайвер халықчы шыра, тойы лерінч объектыш нүғы үгірю тұғы қойд. Идереге дешту ғали дік хайл школлар әлчу федеральный проект әтсдуғыш. Қашты зырда ауырдылшту шит тілғы июнь қатчыл зилч хайна цойуға дағыла старою, де чарира хал волч хайна. Ахмат дзюдо клуб Кирхош Толамбекен Рахлин Анатолий Кубкан Дабянчук Аусме. Ценобол Хамбина, правительство председателя, заместителя физической культуры и спорта министра Кадыров Ахмад. Мероприятие Даянер Санкт-Петербурге. Эйтса шаре халболчу спорт хош ньюга. Толмуш бяхна, куст кельозали кепе халболчар ньюга Абдулаев Мухаммада, езд эйтса кельозали кепе халболчар ньюга Кантаев Абубакра. Кадырова амад дегалбина, штолмуш бахар цхехна, тэйлчхэна кэмаш хэлэр. Студия Ер Абдулмуслимова Саня Тадик Юэлш Махкой, Марш Айл.

Уважаемые слушатели, если вы заметили в небе беспилотный летательный аппарат, обязательно сообщите об этом по номеру 112. Проявите гражданскую сознательность.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества. Высокий уровень сервиса.

0: бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше, в призовом фонде, 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
3: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
4: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-230-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
5: Телефон рекламной службы. 29-64-66.

0: Программа «Тема». Самые актуальные события, социальные проблемы, вопросы экономики и политическая жизнь республики. Комментарии компетентных лиц. Программа «Тема».
1: Здравствуйте. Сегодня у нас в студии особенный гость. Это главный специалист программы снижения потерь управления капитального строительства и инвестиций АО «Чиэнэнерго», но и он же ветеран специальной военной операции. Человек, который сменил рабочую каску на шлем, а затем вернулся к своему мирному и очень важному призванию. У нас в гостях Билал Курбанов. Поговорим о долге, о возвращении к мирной жизни, о семье и, конечно, о работе. Билал Машогл.
2: Да, Машогл. Шумашогл.
1: Билал, как дался переход из зоны боевых действий обратно в мирную жизнь? Что было самым непривычным в первые дни после того, как вы уже вернулись со специальной военной операции?
2: Переход мне дался чуть сложнее, чем обычно. У нас усиленная подготовка была. После перехода в мирную жизнь я долго не привыкал к тишине, которая вот здесь бывает.
1: То есть все равно было, да, такое ощущение, что...
2: Да, я по ночам даже каждый час просыпался, не мог заснуть. Даже вот такие вот мелкие звуки меня раздражали. Я просто сразу просыпался, как будто я там даже на границе готовился. Искал себе экипировку, когда там в комнате темно ночью, искал экипировку.
1: А как долго сохранялись вот эти вот такие ощущения?
2: Ну, месяца 2-3 сохранялись.
1: Ну, это прилично.
2: Да.
1: Билал, расскажите, как вас встретили коллеги в Чечен-Энерго? И как быстро удалось влиться в рабочий ритм?
2: По моему возвращению, мои коллеги в Чечен-Энерго меня приняли очень хорошо, даже организовали ресторан. Мы там посидели, покушали. Я встретился со своим дорогим директором, с Исой Салдиевичем Кадыровым, который поддержал мое возвращение на прежнюю должность.
1: Скажите, вот работа в вашей сфере в топливно-энергетическом комплексе требует большой ответственности, точности. Помогли ли вам вот эти навыки, которые вы приобрели или отточили, можно так сказать, на СВО в вашей нынешней работе? Ну, там, стрессоустойчивость, может быть.
2: Да, вот эти навыки мне очень помогли. Иногда там работы очень много бывает, даже бывают моменты, где тебе нужно переговориться там с Москвой, с Россией, по Северному Кавказу, там, письма писать. Вот стрессоустойчивость и умение принять быстрое решение мне очень помогли.
1: Скажите, а изменилось ли ваше отношение к своей профессии? Предположим, когда вы находились в зоне проведения СВО, ну, там, понятное дело, нет часто ни света, ни тепла, да? Вы как-то стали иначе смотреть на свою профессию? Вот то, что вы делаете здесь, обеспечивая республику электричеством?
2: Да, я уже после возвращения домой я по-другому начал смотреть на все происходящее. Даже у меня теперь уже намерение, чтобы лучше, все лучше сделать в энергетическом плане. Чтобы у остальных тоже свет был. Я как человек СВОшник, который жил без света, иногда даже без еды, я знаю, как там, как без света вообще. В мирных условиях, тем более, еще и в военных условиях.
1: То есть у вас такая мотивация, да, можно сказать, появилась,
2: да,
1: еще больше?
2: Да, у меня после возвращения появилась мотивация чуть лучше организованнее делать эту работу.
1: А вот если сравнивать команду энергетиков, которые устраняют сложную аварию, и боевое подразделение, много между ними общего?
2: Да, очень много общего.
1: Что, например?
2: Например, боевые товарищи, они всегда рядом с тобой, тебе помогают. И также в энергетическом плане твои товарищи всегда рядом с тобой помогают. Даже в военное время сам не можешь куда-то идти, тебе по-любому нужен напарник, чтобы пойти дальше, чтобы дать друг другу советы и команды. И в том же плане, и в энергетическом тебе тоже нужен напарник, который тебе будет показывать путь, что, где и правильно как сделать.
1: То есть такая сплоченность, да,
2: да,
1: настоящая?
2: Да, сплоченность нужна.
1: Скажите, а вот какое событие или, может быть, какой-то день на СВО вот запомнился вам больше всего? Вы можете сказать, что вот навсегда останется в памяти.
2: Это чуть смешнее будет слушаться. У нас был день, боевая, серьезная боевая подготовка была. Это июнь месяц. Всех разбудили, я смотрю на часы, время 7:00. Тогда мы просыпались в 6:30. Я тогда в тылу находился. Время 7:00, думаю, может нам в эти праздничные дни еще время дали, чтобы поспать, чтобы отдохнули. Потом еще раз проснулся, время уже 8:30. Потом тоже
1: никто смотрю, не будет.
2: Никто не будет. Потом решил перевернуться на другой бок. В блиндаже никого нет, я сам лежу там. И это красная лампочка у нас там была при боевой тревоге, которая горела. И как раз Тапик звонит. Я как раз был на должности дежурного радиотелефониста. Мне там говорят уже, все, отмена боевой тревоги. Оказывается, 6 часов до этого была объявлена серьезная боевая тревога. Вот в этот день из головы меня никогда не выйдет.
1: Это из серии «Солдат спит, служба идет», да?
2: Да, да, да.
1: Скажите, ну вот известно, что в экстремальных ситуациях таких люди по-настоящему раскрываются, да? Вот многие из нас даже, мы смело можем сказать, не знаем, как бы мы себя повели там в какой-то экстремальной ситуации. Какие качества вы в себе открыли в ходе проведения специальной военной операции? И что больше всего в своих боевых товарищах ценили?
2: Я своих боевых товарищах ценил то, что они всегда мне помогали. Никто никогда не сказал, что боится, не может туда идти. Все российские наши солдаты были хорошо подготовлены. Нас до этого даже психологи подготавливали, чтобы у нас вот эта стрессоустойчивость, чтобы быстро принимать решения, вот это все было. Мои боевые товарищи, которые мне попались, я так озвучивать их не буду, потому что информация конфиденциальная. Очень помогает даже, когда массовый налет дронов был, мы всегда по рации переговаривались. Каждый напарник всегда говорит другому, типа, ты живой, все. И в таких случаях, если напарник тебе не отвечает, ты без разницы, есть ли налет дронов, там ракеты летят, ты все равно должен пойти к нему, посмотреть, жив ли он или нет.
1: Самое главное. А вот в себе какие качества вы, может быть, новые обнаружили там?
2: Я в себе, у меня на гражданке также было, но еще новые качества у меня были. Я, оказывается, более стрессоустойчив к вещам, чем в гражданской жизни. Мне... Когда масса налет дронов было, я пошел по каждому плану боевому объекту, посмотрел своих товарищей и пришел обратно. У меня вот свое качество самое важное, которое нужно в зоне проведения специальной военной операции, это выносливость. Вот выносливость у меня очень хорошо прибавилась. В последнее время уже из-за выносливости и занимаюсь беговых движениях, в марафоне вот участвую.
1: Участвуете, да, сейчас в марафоне? То есть, получается, это физическая и психологическая выдержка, да, выносливость?
2: Да,
1: такая?
2: Да.
1: Скажите, пожалуйста, вот мы часто задаем этот вопрос участникам специальной военной операции, которые к нам приходят сюда на запись. Вот сегодня я спрошу у вас, что значит для вас Родина?
2: Родина для меня, это значит, это место, где я был рожден, место, где я должен всему, я перед Родиной должен исполнить долг, не должен, чтобы враги сюда зашли, я должен защитить свою Родину. Даже если со мной будет 100 человек, а врагов будет 1000, я все равно должен защитить Родину, так как Родина меня воспитала, ставила на ноги.
1: А, Билал, ну семья — это надежный тыл, как известно. Вот насколько была важна для вас поддержка ваших родных, семьи, когда вы находились вдали от дома?
2: Поддержка родных — это очень важная часть в зоне проведения СВО, когда даже ты не можешь отвечать. А если они не пишут, то ты думаешь, что у тебя уже забыли. Лучше вот даже маленькое сообщение, как ты, вот это очень важно было для меня. Даже если сообщение не было видно, хоть имя видно этого человека, что он мне звонил, что это уже для меня очень важно было, так как я уже знал, что меня дома ждут, мне надо оттуда выйти живым, что мне нужно возвращаться на родину, быть в кругу своей семьи. Я даже сам, когда писал, там у нас звуки были же, взрывы. Я отцу писал всегда, печатным буквам писал, тишина. А в другой, там, тихое время я отправил ему голосовые сообщения. Он тоже тогда меня что-то подловил, понял, что здесь что-то не так, почему он в одно время просто тишина пишет, а в другое время голосовые отправляет. Он сразу понял, но не стал мне рассказывать тогда, чтобы я не думал, что они за меня переживают сильно. Более я был уверен в себе.
1: Спокойствие передали, да?
2: Да, спокойствие, что передо мной было.
1: То есть вы чувствовали эту поддержку, да, и это успокаивало?
2: Да, очень чувствуется поддержка вдали от дома, когда ты даже когда-то военное время, эта поддержка очень чувствуется.
1: А как встретили потом, когда вы вернулись?
2: Меня вообще хорошо встретили. После завершения службы я приехал в родное село Шуани, еще оно называется. Близкие, родные, даже мои друзья, которые ждали с нетерпением моего возвращения. Я провел время с семьей, восстановил силы и вскоре вернулся к своей трудовой деятельности в АО «Чеченэнерго».
1: Вот сейчас, когда вы смотрите назад, у вас все-таки за плечами боевой опыт и работа в «Чеченэнерго». Какие планы вы строите на будущее, именно что связано с профессией?
2: Связано с профессией. Хочу, чтобы наш комплекс АО «Чеченэнерго» был на первом месте. Я знаю, у нас есть еще газовые организации и водяные организации. Но энергетика и там, и в газовых условиях даже, и в водяных условиях, они очень нужны. Без электричества вообще ничего не может существовать. Поэтому я даже тогда уже выбрал для себя энергетику, «Чеченэнерго». Я хочу усилить вот этот комплекс, помогать своим коллегам, которые находятся на высоких должностях, чтобы они тоже поняли, что это так надо, чтобы они почувствовали мою энергию и дать им понять, что эта энергетика нужна. Но бывают же люди, которым уже надоело. Вот,
1: выгорели, которые уже.
2: Да, работать. Я их даже подбадриваю. У меня такие знакомые тоже есть. Я хочу им сказать. Вот когда я там находился, в зоне СВО, у меня такого варианта не было, чтобы просто уйти отсюда. Сложить оружие, просто уйти отсюда, такого не было. Ты также должен служить своей родине, не то, что служить на СВО. И в мирное время должен служить своей родине. Это так и называется служба своей родине. Ты в энергетическом плане помогаешь своему гражданскому населению.
1: Билал, а вы вот сказали, что вы участвуете в марафонах, да, занимаетесь бегом. Расскажите подробнее об этом. Как это вообще пришло? Это и до СВО было или как?
2: И до СВО тоже было. Я занимался футболом. Я был футболистом.
1: За кого болели?
2: Я болею за футбольный клуб «Ахмат». Я с детства болею за «Ахмат». Я, когда телевизор смотрел, в телевизоре увидел, игрок был, Рыбус у него фамилия была. Я с того времени болею за футбольный клуб «Ахмат». Вот так получилось, что футбольный тренер увидел меня, выносливость хорошую у меня. Тренер сказал, ты вообще можешь на длинных дистанциях бегать, в марафонах участвовать, там, километров 10-15. Я сказал ему, давайте попробуем, если не попробую, я же не узнаю. Он меня дал туда, я и одновременно и в футбол играл, и в марафоне занимался. Меня мой тренер Руслан Мусаев очень помог мне, также тренер Мусаил Кадыров тоже, они очень мне помогли, они меня поддерживали. Вот так получилось, что я марафон начал бегать, на дальних дистанциях.
1: А вот это уже сейчас, да, по возвращении СВО?
2: По возвращению, да, тоже у меня через месяц должен быть один марафон.
1: А где проводятся они, где? В Чеченской республике?
2: Да, в Чеченской республике.
1: Билал, завершая нашу беседу, скажите, пожалуйста, вот опираясь на свой опыт и жизненный, и военный, что бы вы посоветовали вот ребятам, которые не были на СВО? Да, именно школьникам, может быть, тем, кто заканчивает сейчас школу. На что им вообще стоит опираться в жизни?
2: Важная часть жизни, из которой будет помощь и в повседневной жизни, это, во-первых, учиться в школе. Люди думают, даже если на тройке будут учиться, там мифы у нас были раньше, если даже на тройке учиться, могут занять хорошие должности. У меня, наоборот, другой взгляд был на это. Я от себя дал бы совет, во-первых, учиться в школе, потом даже не откладывая учебу, образование, продолжить свою учебу. Вот ты можешь и в техникум поступить, обязательно поступить туда, потом можешь сразу высшее. Обязательно надо всем высшее брать. И даже если вас призовут вооруженные силы Российской Федерации, достойно пойти туда, выполнить поручение нашего дорогого главы Чеченской Республики, сына первого президента Ахмата Хаджи Абдулхамидовича Кадырова, Далгазат Кобулдойлцун, героя России Кадырова Рамзан Ахматовича, хорошо научиться обращаться со стрелковым оружием. Если человек не просто защитник своей родины, еще придет там, мы же чеченцы, ночью этот человек, если он ночью, он обязательно должен обращаться со стрелковым оружием. По возвращению тоже служить родине достойно и ответственно.
1: Билал, спасибо большое. Я желаю успехов в вашем труде. Это очень важный труд для всей республики, вообще, в принципе, для всей страны, для каждого человека. Вот. И спасибо еще раз.
2: И спасибо вам тоже большое.
1: Нашим слушателям напомню, что сегодня у нас был в гостях ветеран специальной военной операции, главный специалист АО «Чеченэнерго» Билал Курбанов. И на этом мы с вами прощаемся. Всего доброго, до свидания.
0: Программа «Тема». Самые актуальные события, социальные проблемы, вопросы экономики и политическая жизнь республики. Комментарии компетентных лиц. Программа «Тема». Радио «Грозный».

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора «Экспогрозный.ру».
3: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России. Рассрочка без банка и первого взноса. Быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
4: В динамичном мире кофейной индустрии, где каждая мельчайшая деталь влияет на финальный вкус, а конкуренция в сфере кофе невероятно высока, выбор надежного партнера становится ключом к успеху. Стаканчики однослойные и двухслойные, сахарные стики, крышки, зерновой кофе премиум-класса и все необходимое для кофемашин. Также мы являемся официальным партнером компании «Баринов». Сиропы для кофе, натуральные соки можно приобрести у нас по выгодным ценам. Мы находимся по адресу город Грозный, улица Машинная, 11, рядом с КАМАЗ-центром. Телефон 8-938-908-59-67.
5: Внимание! Toyota Service Goyty сохранил для клиентов минимальные цены на оригинальные масла, запчасти и услуги. У нас прямые поставки из Японии. Диагностика и чип-тюнинг на любые иномарки и коммерческий транспорт, которые поддерживают прошивку ЭБУ. Toyota Service Goyty. 8-928-003-2266. 8-928-003-2266.
6: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынком. Мы берем на себя все заботы. Поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020.
7: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
8: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
7: «Татаев» всегда ближе к вам.
9: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Социальная реклама.
1: Не все знают, что первый велосипед, изобретенный 190 лет назад, выглядел как современный, только без педалей, а назывался машиной для бега. К сожалению, не все знают, что сегодня велосипед называется транспортным средством, водитель которого обязан соблюдать правила дорожного движения. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.

0: Партнер рубрики – промышленные бытовые кондиционеры «Хайсенс». Кондиционеры, которые работают в любую жару. Купил, установил, забыл.
1: Гаджет-новости. О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. В России представили беспроводную газонокосилку. Компания Dream объявила о выходе на российский рынок роботизированной газонокосилки Dream A1 Pro 2000. Одной из ключевых особенностей модели стала система OmniSense с поддержкой 3D-лидар-навигации. Газонокосилка способна строить карту территории и ориентироваться на участки без дополнительных маяков и проводов, которые обычно

0: метров в стандартном режиме. Также предусмотрена система распознавания препятствий. Газонокосилка умеет объезжать деревья, садовую мебель, игрушки домашних животных и другие объекты на участке. Для работы на сложном рельефе устройство оснастили колесами с усиленным сцеплением. Заявлена поддержка уклонов до 45%. Через приложение Dream Home можно создавать отдельные зоны кошения, настраивать расписание и использовать несколько маршрутов. Поддерживается работа с двумя картами, что позволяет применять одну газонокосилку сразу на двух территориях. Среди дополнительных функций – автоматическое возвращение на зарядную станцию, датчик дождя, защита корпуса по стандарту IPX6 и система быстрой замены лезвий без инструментов. Роботизированная газонокосилка Dream A1 Pro 2000 уже поступила в продажу в России. Устройство доступно на официальном сайте бренда, фирменных магазинах и у розничных партнеров. На этом пока все. Услышимся!
1: Партнер рубрики – промышленные бытовые кондиционеры «Хайсенс». Кондиционеры, которые работают в любую жару. Купил, установил, забыл.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 23098 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.
0: Новости.
2: Маршал Душегладоглыш Керлнышк. Гимсерчу Россия Ренчницкой университете Амокч Динанда Бяхна Куба Круз Супер Эндура Элла Коусам. Мероприятие да лучшила Мехдак Кадыров Рамзан. Турнир Леринер Нохчи Республики Мотосезон Сайелен. Оусмя да лучшила Шоузга Итгерг Дэкшу. Лерина Спорт Цукепан университет Дэк.

Из шолга Аусамбар мяк дегонч с регион Кирмазали кечун секретарь Кадыров Адам Дадулорд своуш тюхнбол. Югделинар кши миллион бай эзер сомхылла. Кадыров Рамзан Хайтин регион ахмата спорт кыу уеш инфраструктур кыуарьюй. Тегалбина Аусам Толам хой призерыш. Баркалялла мероприятие воуш тюхнчарн. Дагдайт Аусам Дауаш Одинаргер кэ койт энергетик компании. Ночи республики Алам Хуаттам Цдюзн Чолгая Халду Сатцездош Дакки Дон Шхилерц Нисло Адмушна Инфраструктури на Зулма Шхилш. Шейл муниципальник Оштарчу Эхшта Шейхус Мушкар Кирмазич Метти Диях Бекент Адюзл. Ишта Хидок Даро Юхин Хобай Метр Йинхил Дюхлу. Шоздре Пхец Янхичу Делла Мескир Эйла Муниципальный администрации Шбечуха Мушца Метти Кашка Беш Белых Шбу Дэхлун Шдайохш. Цюнцхан Долш Дол Халдеринч Тергоня Латош Ду. Динт Эдде Сохтя Хиште Дилер Стеркшей Уналя Латош Ю Лерин Службаш. Я объект шкастош дахош долчу ёлч России кашта сарях дахлясна нох через вовлекерчу хобай ви эзерсов стыг. Ви эзерсов стыг. Цюнах болха амбина регион гышлошера усами коммунальный бахма Ягорга энергетики министерству. Бахар хош угре дук каштесн чарню гаю сёл жали Чайковский урме садар метика тия мартан галар март хин естош. Царн каштесна тэши эзергер гвахар хочу. Белгалда дез нох через вовлекер сайты кейлі елні қуыздығыт әст мәттік қылы, қашты зыржам ашса шезарт ғайвер халқчы шыра, туайы леринч объектыш нюк югурю тғай қойд. Идерге дешту ғали дік хайл школлар әлчу федеральный проект әцдуғыш. Қашты зырда ұрдылшту ши тіл июнь қатчыл зилч хэн ахцую ғадағла старую, де чарира халволч хэнна. Ахмат дзюдо клуб Кирхош Толамбекен Рахлин Анатолий Кубкан Дабанчук Аусме. Ценобол Хамбина, правительство председателя, заместителя физической культуры и спорта министра Кадыров Ахмад. Мероприятие Даянер Санкт-Петербурге. Эца шаре халболчу спорт хош ньюга. Толмуш бяхна, куст килёза ли кепе халболчар ньюг Абдулаев Мухаммада, езд эца килёза ли кепе халболчар ньюг Акантаев Абубакра. Кадырова Амад дегалбина, штолмуш бахар цхехна, дейлчхэна кымаш хилар. Студия Ер Абдулмуслимова Саня Тадик Юэлш Махкой, Марш Айл.

0: только до 10 июля мебельная компания «Кавказ» объявляет скидки на всю корпусную мебель до 20% в честь праздника Курбан-Байрам. Мебельная компания «Кавказ». Звоните 8-928-300-31-11. 8-928-300-31-11.
1: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Реклама.
1: Именем закона объявляю вас банкротом.
2: Банкротство не приговор, а всего лишь начало новой жизни без долгов. Приходите в Юрискон, и мы поможем пройти процедуру законно и без стресса. Агентство правовой поддержки Юрискон. Заставим закон работать на вас. Грозный, улица Трошева, 7, 3 этаж, 9 офис. Телефон 8-929-899-76-76. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и друг.

0: дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
1: Торговая компания «Музаев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес: село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
2: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет.
3: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Радио «Грозный». Партнер рубрики «Торговая компания «Музаев».
1: Всем доброго дня! Вы на волне 105.4 FM. Меня зовут Мадина Тавсултанова. И давайте скорее узнаем, что же интересного происходит в нашем мире. Правша большую часть пищи пережевывает на правой стороне челюсти, а левша – на левой. Люди еще несколько тысячелетий назад начали использовать молочные кислые бактерии для изготовления йогурта, сыра, творога и других продуктов. Красное море получило свое название благодаря водорослям, а именно красной осциллятории. Кукушки часто подбрасывают собственные яйца в чужие гнезда. Стекляница – одна из самых необычных бабочек. Ее крылья прозрачны. Зуб слона может весить до 9 килограмм. Электронная почта появилась раньше, чем интернет. На этом я с вами обращаюсь. Помните, что мир вокруг нас прекрасен. Это была Мадина Тавсултанова. Оставайтесь с нами, ведь впереди нас ждет много интересного.
0: Партнер рубрики «Торговая компания «Музаев». Все для дома и ремонта. Телефон 928-888-2228. 888-2228.

0: Реклама. Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу. Трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
0: Центр восточной и европейской медицины «Элитель». Это целая система от остеопатии и иглоукалывания до герудотерапии, лечения пиявками, апитерапии, лечения пчелами, инфузионной терапии, самые лучшие капельницы и высококачественных корейских БАДов. Особое внимание мы уделяем помощи детям с ДЦП и РАС. Опытные врачи, чистые препараты, синтез двух медицинских традиций. Это наша формула помощи. Консультация для детей с особенностями развития бесплатно. Ждем вас. Грозный, улица Абузара Айдамирова, 81. Телефон для записи 928-738-1777.
2: В магазине «Бааев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам. Трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-0547 и город Курчелой, проспект Ахмат-Хаджи Кадырова, 11А, телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с Бааев.
3: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России. Рассрочка без банка и первого взноса. Быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
4: Мечтаешь сесть за руль? Автошкола «Автодом» – это возможность онлайн-обучения теоретического материала в любое удобное для вас время и удобный график практических занятий по вождению автомобиля. Наши учебные классы расположены во многих городах и районах республики. Телефон 928-024-95-95. 928-024-95-95.
5: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
0: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Со 2 по 4 июня в Грозном. Ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» Актив-экспо приглашает к участию в масштабном событии. 2 выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке. В Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. Экспогрозный.ру.
3: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? Чайна Шоп – это прямой доступ к

0: китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы: поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020. Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее. Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
1: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
0: «Татаев» всегда ближе к вам.
2: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Партнер рубрики «Волга-Про». Водонагреватели косвенного нагрева. От 200 до 3000 литров. В наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 180.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
2: Поездки из России в Китай в апреле в среднем стали стоить на 23 тысячи рублей меньше, чем месяцем ранее, подсчитал РИА Новости по данным статистики. Так, в марте поездка в Поднебесную на 8 дней с перелетом одному человеку обходилась в среднем 117 тысяч рублей, а в апреле уже 94 тысячи. Таким образом, за месяц цена снизилась на 19% или на 23 тысячи рублей. В то же время поездки из России в страны Юго-Восточной Азии в апреле подешевели на 19 тысяч до 82 тысяч рублей, а в Египет на 6 тысяч до 78. Китай в сентябре прошлого года ввел, напомним, 30-дневный безвизовый режим для россиян. Россия ответила аналогично в декабре.
1: Идея на миллион.
2: Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести на ценниках и упаковке охлажденной продукции отметку «разморожено», если товар ранее подвергался заморозке. Соответствующее обращение к главе Минпромторга Антону Алиханову есть в распоряжении РИА Новости. Предлагаю внести изменения в действующие требования к маркировке пищевой продукции: мясо, рыба, икра, морепродукты, полуфабрикаты или иные товары, реализуемые в охлажденном виде после предварительной заморозки, установив обязательное указание информации о том, что товар ранее подвергался заморозке, с размещением на упаковке и ценниках пометки «разморожено» крупным и хорошо читаемым шрифтом, говорится в документе. В обращении отмечается, что размороженная продукция имеет особенности, напрямую влияющие на ее потребительские свойства.
1: Гори оно синим пламенем.
2: Качество шоколада в мире может ухудшиться из-за того, что производители ищут различные заменители подорожавшему какао, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты. Какао стало одним из самых подорожавших продуктов в мире. Цены на какао-бобы на лондонской бирже выросли за март почти на 20%, за апрель на 8%. На фоне резких скачков цен на какао и его дефицита производители уже снижают долю какао и заменяют его более дешевыми жирами и ароматизаторами, заявил директор по стратегии компании «Финам» Ярослав Кабаков. Производители не могут повышать цены на итоговый продукт – шоколад.

0: Новости.
1: Маршал Душегладолыш, Кэрол Нэшк. Нох через улики Аметото Дуалина Оргхэн Тэхдол Эчк Чнэх Тай. Из Галдэхэнду Дахэдон Шдахкарц Дюэзн Оргхэ Кэст Кэст Док Дохшхэлэн. Метэгэ Балхюк Озинью Ез Техника Чагалья Юшгэр Стэхбол Вагоныш. Белштатер Го Ешью Лерин Куэлэньол Элбсит Кавказ Эчк Чнэх Оперативный Штаб. Карарчхэна Цунэх Дэхла Чехвалар Сацинду. Суюгна Сёл Жгал Москваца Волгоградца Дозш Дол Поездш Гюмсерчу Станцэр Тахау. Сошду. Но в республике правительство председателя заместителя комполитики Архарзайни Зорбна Хами министра Дудаев Ахмада регионе Дахур Болчу Харжа Машнкечем Барьяхула Церх Дерг Хами Гирсшка Доузи Трихула Дерг Дисведеш Таяхна Белх Кетшу да лучшила министерство Цуюк Йохчу учреждений Кюгалхой. Ишт Кетшу Нядисин Халгарч президент России Турпалхоч Кадыров Ахмад Хажи Кузгы Пхичу Качан Лерин мероприятиш Даяхар. Кетшу Няжу Япаля Болчу Докладчина Бенчу Белх Жамш Доузич. Дудаев Ахмада Чакенях Эдиллин Болх Жигар Бахкар Качу Йолуш Бар. И Тумхал Мунспальник Ошта

Шезар тайел халық шо лома тилч кошти, жима юк ира бизнес хиура, шо дакай кейн хилард дюзн деш белых шду. Кошт хаеш керл школ юши байт гаметтиган. Изин ялч дешер хошна дик хайл шхир хилар хайтин муниципалитет администрации кюгал хочу Рабоев Альберт. Иш цу билгалдин школ юх шхир хилар карарчхэн тэд ах карштс. Цулсов ведучи юрт хаеш юк керла бери беш хуздг берчу юцурдол. Мелхист юрта дюзал шна кегер хош надежду Керл Цинош. Стратегический годер на юг дош дахар хейл штуда ёлч алшонс. Рабоев схайтин коштан ёшде годешхалар алгарч президент России Турпалхоч Кадыров амат хажиц архиол региональный уралли фонд. Цо баркалы алла цюна кюгалин. Марш до Рил Санкт-Петербурге элла хами компании Дайолина Новчи Республики Кёрчу Шария. Цян майдна тигарч туризм хи уреху ёлч комитет Гулбинер, Сёлжгалара, Махачкалара, Владикавказира, Цудек, Болу, Гоузанч. Хилч Санкт-Петрия Билгалдин, Санкт-Петербург, Кичхалар, Новчи Республики, турист Штеец. Мероприятие программа Чулац Михилла, Санкт-Петербург, Тёлчу, туроператор, шпрезентация Шиена, Садареху ёлчу, классический культурно йозер туршна дюзлшн леринчу программушна. Дехшош мероприятие югдох штисин пайдехер йол зайнаш дина бардш. Ишта ловзина лотерея. Мероприятие ерзош дехшош билгалдин хинчашки ичхилар югмет кишхул болболх даболу. Студия Ер Абдулмуслимова Саня Тадик Йойл Шмахкой Марш Айл.

0: Присылайте свои сообщения на номер
1: 5544. Кодовое слово «Соло».
2: 19 часов 7 минут, время в столице. Начинается наш час приветов на радио Грозный, где мы традиционно можем поздравить ваших близких и родных, либо просто передать кому-то приветствие. Саламаршал, как хотите, дорогие друзья. Вспоминайте своих одноклассников, бывших соседей, кого угодно, но пишите нам на два ориентира, так скажем. На сервисный номер 5544, где кодовое слово «Соло», и либо в телеграм-канал радиостанции Грозный. Ну и, в общем, сегодня 25 мая, такая весенняя погода у нас за окном. Целый день в городе. В городе Грозном были дожди, достаточно такой средней скорости. Сейчас за окном не наблюдаю никаких осадков, но зато я зашел на карту онлайн, где показывают, что в Знаменской, Наурской, Натеречной, в Ачхоймартане где-то тоже дождь капает, но вот в нашей средней части относительно от города дождя нет. Хорошая погода, тем не менее, дожди, конечно же, это хорошо, всегда хорошо, но надеемся, что повторения паводков не будет. И также напомню, что на территориях Чеченской Республики, Республики Дагестан все еще работает режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Надеемся, что этого повтора не будет, будем надеяться на хорошее. В общем, заговариваюсь. Теперь давайте слушать песни и ждать ваших сообщений.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. 2 выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора «Экспогрозный.ру».
4: Ничего не бойся, у тебя все получится, ты справишься, а если понадобится помощь, мы рядом.
5: Агентство правовой поддержки «Юрискон». Арбитраж, сопровождение сделок, налоговые и семейные споры, а также представительство в суде, снятие арестов, все виды юридических услуг под ключ. «Юрискон». Заставим закон работать на вас. Грозный, улица Трошева, 7, 3 этаж, 9 офис. Телефон 8-929-899-76-76.
6: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше, в призовом фонде. 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркат-Юрт в сторону Петропавловского шоссе. 928-888-22-28.
7: Восстановите красоту и густоту ваших волос с клиникой Аймед. В нашей клинике принимает Угур Явуз из Турции, лучший специалист по трансплантации волос 2023 года. Современные технологии и опыт наших врачей – это ваша уверенность в результате. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 333 28 98.
8: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Реклама. Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
1: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу. Трасса Грозный Аргун, 5-й километр. Звоните 8-938-00-3030 и

0: 8 938 989 4040. Вершина. Все, что нужно автосервису.
1: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020. Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
2: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-203-02-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
3: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 23098 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.
0: Новости.
2: Маршал Душегладолыш Кэрол Нэшк. Республики Аметото Долина Оркхен Техдол Эчкчнех Тай из Галдехенду Дахедон Шдахкарс Дюзен Оркхи Кест Кест Доктор Шхлерн. Метега Балхю Озинью есть техника Чарл Я Юшрир Стехбол Вагонаш. Белштатер Го Ешью Лерин Куэленьол Элпсит Кавказ Эчкчнех Оперативный штаб. Карарчхайна Цунер Дегла Чехвалар Сацинду. Цуюрна Сел Жрал Москваца Волгоградца Дозш Дол Поезд Гюмсерчу Станцер Тахаус. Ночью республики правительство председателя заместителя комполитики Архарджзайни Зорбна Хами министра Дудаев Ахмада регионе Адахур Болчу Харжимаш Кечем Барьяхула Церх Дерг Хами Гирсшкадов Зитрихула Дерг Дисведеш Таяхна Белх Кетшу Дарлочхала министерство Цуюг Йохчу учреждений Кюгалхой. Ишт Кетшу Нядисин Халгарч президент России Турпалхоч Кадыров Ахмад Хажи Кузры Пхичу Качан Лерин мероприятиш Даяхар. Кетшу Няжуя Поля Болча докладчина Бенчу Белх Жамш Доузич. Дудаев Ахмада Чекенях Эдиллин Болх Жигар Бахкар Качо Йолуш Бар. Итумхал муниципальный кошта шезар тэйел халхшу лома тёлч кошти жима юг ира бизнес хиура шодакай кэн хилэрц дуэзн дэш белхшду. Кошт хаеш кэрл школ юши байт тэгэмэттиган. Изиин ялч дэшэр хошна дик хайл шхир хилэр хайтин муниципалитет администрации кюгал хочу Рабоев Альберт. Ишцо билгалдин школ юг шхир хилэр карарчхэн тэдэх карштс. Цулсов ведучи юрт хаешу кэрла бери.

беш куздр берчу уютурдол. Мелхи стюрта дюзел шна кегер хошна дешту керлц инош. Стратегический годерна югдош да хархейл штуда йолч алшонс. Рабуев схайтин коштан уште годеш хлар алгарч президент России Турполхоч Кадыров амат хажит архиол региональный уралли фонд. Цобаркалы алла цюна кюгалин. Марш до Рил Санкт-Петербурге Элла Хами компании Дайолина Нохч Республики Керчу Шаря. Цен Майдна Цигарч Туризм Хиорихул Йолч Комитет Гулбинир Сёлжгалара Махачкалара Владикавказира Цудек Болу Гоузанч. Хилч Санкт-Петря Билгалдин Санкт-Петербург Кичхалар Нохч Республики Турист Штеец. Мероприятие программа Чулац Михилла Санкт-Петербург Тёлчу Туроператор Шпрезентация Шиена Садарихул Йолчу Классич культурно йозер туршна дюзлшн леринчу программушна. Дехшош мероприятие югдох тисин пайдехер йол зайнаш дина бардш. Ишта ловзина лотерея. Мероприятие ерзош дехшош билгалдин хинчашки ичхылар югмет кишхул болболх даболу. Студия Ер Абдулмуслимова Саня Тадик Йойл Шмахкой Марш Айл.

0: партнер рубрики – промышленные бытовые кондиционеры «Хайсенс». Кондиционеры, которые работают в любую жару. Купил, установил, забыл.
1: Гаджет-новости. О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. В России представили беспроводную газонокосилку. Компания Dream объявила о выходе на российский рынок роботизированной газонокосилки Dream A1 Pro 2000. Одной из ключевых особенностей модели стала система OmniSense с поддержкой 3D-лидар-навигации. Газонокосилка способна строить карту территории и ориентироваться на участки без дополнительных маяков и проводов, которые обычно используются в подобных устройствах. A1 Pro 2000 поддерживает создание 3D-карт участка и U-образное планирование маршрута. В отличие от хаотичного перемещения, устройство формирует последовательную траекторию движения и корректирует ее в реальном времени для более равномерного покрытия газона. Высоту среза можно регулировать через приложение в диапазоне от 30 до 70 мм. По данным компании, за сутки модель способна обработать до 1000 квадратных метров в стандартном режиме. Также предусмотрена система распознавания препятствий. Газонокосилка умеет объезжать деревья, садовую мебель, игрушки домашних животных и другие объекты на участке. Для работы на сложном рельефе устройство оснастили колесами с усиленным сцеплением. Заявлена поддержка уклонов до 45%. Через приложение Dream Home можно создавать отдельные зоны кошения, настраивать расписание и использовать несколько маршрутов. Поддерживается работа с двумя картами, что позволяет применять одну газонокосилку сразу на двух территориях. Среди дополнительных функций – автоматическое возвращение на зарядную станцию, датчик дождя, защита корпуса по стандарту IPX6 и система быстрой замены лезвий без инструментов. Роботизированная газонокосилка Dream A1 Pro 2000 уже поступила в продажу в России. Устройство доступно на официальном сайте бренда, фирменных магазинах и у розничных партнеров. На этом пока все. Услышимся!
0: Гаджет-новости. Партнер рубрики – промышленные бытовые кондиционеры «Хайсенс». Кондиционеры, которые работают в любую жару. Купил, установил, забыл.

0: существует свыше 40 тысяч профессий. И о самых интересных, новых и необычных вы услышите первыми в программе «Про дело» на радио «Грозный».
1: Маршал Душек, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире очередной выпуск программы «Про дело» у микрофона Селима Хасбулатова. И в гостях у нас сегодня председатель Общественной палаты Чеченской Республики, председатель Союза художников и художник Исмаил Динельханов. Исмаил, дедиктуэл марш вогыл.
2: Дедиктуэл марш вогыл массу радио ладорхуэл.
1: Как мы знаем, у вас прошло открытие персональной выставки совершенно недавно. Давайте расскажем нашим радиослушателям, как появилась идея этой выставки.
2: На самом деле это не первая выставка, поэтому она зародилась уже много лет назад. Но эту же выставку продолжаю показывать уже 4 года. То есть впервые выставка каллиграфии в Грозном прошла в 2022 году, в апреле месяце. И с тех пор эта выставка уже путешествует по миру. Это не первая выставка, соответственно. Но картины выставки, самой экспозиции, они изменились. То есть на сегодняшний день у меня более 300 работ. Начинал у меня было 35, а за 4 года появилось около 300 работ. И, соответственно, сейчас работа, которая выставлена, это одна из самых лучших работ и последняя работа. Но есть работа, которая была первая, самая первая, тоже она находится на этой выставке.
1: Есть ли у экспозиции общий сюжет или тема?
2: Привет. Общий сюжет — это, конечно, это коранические смыслы, это арабская каллиграфия, и основные тексты, скажем, экспозиции — это аяты из Корана. То есть есть, конечно, какие-то высказывания типа «любовь», там, «терпение» или просто поговорка арабского языка, но в основном вот, большая часть работы — это арабская каллиграфия, именно коранические смыслы, аяты из Корана. Примечательно то, что здесь обычно каллиграфы пишут один или два стиля, поэтому я всегда хвастаюсь, что у меня 6 стилей арабской каллиграфии.
1: Расскажите, какая работа стала отправной точкой для всей серии вашей выставки?
2: Отправной точкой всей серии была работа, она даже не связана с

0: напрямую не связана с кораническими смыслами, но она, как бы, это такое звучное слово «любовь» на арабском. Помню, как первый раз его написал эту работу, причем сейчас я эту работу не выставляю, потому что либо его просят продать, либо подарить, а с учетом того, что это было написано для очень близкого человека, я эту картину убрал из, вообще из экспозиции.
1: Чем конкретно эта выставка отличается от всех ваших предыдущих проектов?
0: Отличается тем, что впервые на этой выставке, специально для этой выставки, я успел подготовить работы в новой технике для себя и, в принципе, новой технике для арабской каллиграфии. То есть я нанес арабскую каллиграфию на керамику, керамическую плитку ручной формовки и выставил ее. То есть первые, это первые такие работы, то есть в мире никто так не делает, обычно делают все по-другому. Как это происходит? Вот классической обжиги керамики. Сначала делается керамика, потом обжигает, потом наносит глазурь, и потом на нем что-то рисует. Я вошел по другому пути, потому что мне было интересно. Мы сначала как бы сделали саму плитку, обожгли его, потом нанесли глазурь, еще раз обожгли, потом нанесли каллиграфию, потом сверху нанесли лак, потом это все оформили в виде картины. День открытия было 3 работы по керамике, но одну мы успешно разбили.
1: Как обычно рождаются ваши работы? Из каких впечатлений? Что для вас служит вдохновением? Расскажите нам об этом.
0: Первое, я, в принципе, всегда об этом говорю, что первый мой посыл в этих работах – это следование сунне нашего пророка, алейхиссалату вассалам, который говорит, что лучший из вас тот, кто изучает Коран, и обучает ему других. Здесь через каллиграфию у меня получилось, алхамдулиллах, передать красоту Корана. То есть я вижу, что есть отклик, я вижу, что есть потребность у людей в чем-то вот именно в новом, то есть не классическом изобразительном искусстве, а такое новое, для нас близкое, потому что, с одной стороны, очень много споров, что изображение в исламе запрещено, и с другой стороны, у нас есть возможность через каллиграфию посмотреть именно красоту Корана и красоту красок, который создал Всевышний. Вдохновение, ну, я читаю Коран, как и все мусульмане, вдохновляясь Кораном, иногда вижу где-то в мечети, возможно, какие-то надписи на стенах, смотришь, как это можно было бы написать именно в каллиграфическом почерке, потому что классический арабский язык мы... Как обычно, пишутся просто линии, а каллиграфия – это все-таки чуть-чуть не искусство. Хотя на Западе каллиграфия считается искусством, в арабском мире это наука. Сильное разграничение здесь. И есть высказанный пророк, алейхиссалату вассалам, опять же, который сказал, что каллиграфия включает в себя половину всех знаний. Соответственно, это очень сложная наука. Для нас, это для обывателя, это искусство, это красота, но когда приходит специалист, который знает, глубоко знает Коран, например, как советник главы Чеченской республики Адам Шахиду, или муфти, когда приходят на выставку, они ясно, четко видят, что там написано, какие там смыслы передаются. То есть им объяснять, что это, не надо. Поэтому предлагаю нашим радиослушателям сходить на выставку, посмотреть и для себя понять. Потому что я как пишу, почему именно эта каллиграфия привлекает внимание, она востребована в том плане, что на одной картине я впервые... Из каллиграфов решил написать несколько стилей. То есть, и там, когда человек приходит и понимает Коран, он видит, что на одной картине несколько надписей. И все это передается смысл Корана.
1: Сколько времени заняла подготовка выставки? И были ли моменты, когда вам хотелось все переделать?
0: На самом деле опыт уже накоплен. Впервые большую выставку я готовил в конце 22-го года. Она была запланирована на июнь 23-го года, и я 6 месяцев написал 63 работы. А выставка проходила в Государственном музее истории и религии в Санкт-Петербурге, и они предложили провести его в главном зале, то есть это был такой атриум огромный, то есть я приехал в декабре, мы договорились, что в конце июня откроем выставку. Причем у них требования очень высокие, так как музей мирового класса. А у меня на тот момент не было ни одной картины написано, чтобы им подходило. То есть я все показывал на планшете, и они все сказали, хорошо, замечательно. Потом предложили провести мастер-класс, а я до этого никогда в жизни не проводил мастер-класс, я не знал, как провести, но делал для меня мастер-класс по линогравюре. Опять же, техника линогравюры, каллиграфии никто не пишет. То есть я пришел на выставку, после выставки мастер-класс, то я до этого никогда не делал мастер-класс по линогравюре, не был даже знаком с этой техникой, но посмотрел пару роликов в Ютубе и понял, что через это можно передать каллиграфию. И плюс был в том, что каждый участник мастер-класса в конце мастер-класса через 2 часа ушел со своей картины. Вот это была задача моя, потому что научиться классической каллиграфии классическим образом, то есть чернилами на бумаге, очень сложно за один мастер-класс.
1: Есть ли в этой выставке работа, которая далась вам тяжелее остальных?
0: Я как делаю, если картина не идет, то есть иногда бывает, что вот ты не знаешь, как его закончить. Я просто оставляю его и начинаю делать что-то другое. И со временем все равно возвращаешься к ней. И я, например, одну работу писал 2 месяца, я не мог подобрать цвет. Это не значит, что я 2 месяца ничего не смотрел на эту картину и думал, нет, я занимался другими делами, и просто, когда появилось время, я вернулся и доработал. Ну, самая короткая работа, которая была написана, была за 5 часов. А я всю ночь сидел, такое щелкнуло, ночью такой проснулся и начал писать. Потому что в основном там какие-то пейзажи, а это и цвета приходят обычно во сне. Задача какая? Как только проснуться, обычно говорят, что есть 5-6 секунд, чтобы запечатлеть память и то, что увидел во сне. Соответственно, задача перенести все это на холст, на бумагу или на другой материал, уже на керамику.
1: Что вас вдохновляло во время создания этой выставки? И какие эмоции вы хотите ею вызвать у зрителя?
0: Ну, эта серия, опять же, если я напоминаю, что я 3 года ждал этой выставки в Москве, и, соответственно, она была для меня важна. Почему? Потому что Музей Востока тоже один из ведущих музеев мира в этом направлении. И, соответственно, я боялся ударить грязь лицом в грязь, как говорится. И на выставку я знал, что придут большое количество представителей арабского мира, что так и было, потому что там были из посольства Катара, из посольства Бахрейна, иранцы, арабы, короче, приехали. Здесь больше не было не вдохновение, а, скорее всего, мотивация, потому что я понимал, что после выставки Музея Востока, которая длилась почти 2 месяца, у меня будет еще масса предложений продолжить, и, соответственно, я подошел так более профессионально, уже так оставил вдохновение. И вот это меня вдохновило в том, что я после выставки получу какую-то обратную связь, так и получилось, потому что после выставки появилась масса предложений, либо участвовать в каком-то документальном фильме о каллиграфии, выставиться там за пределами, то есть в странах Ближнего Востока. То есть вот это вот и дает мотивацию. Почему? Потому что я, как каллиграф из Чечни, показываю культуру нашего народа. Каллиграфия — это огромная часть истории. Мы до там, Советского Союза пользовались арабской письменностью. И мы сейчас находим, то есть когда вы очень узко занимаетесь одной проблемой, одним вопросом, то есть я занялся каллиграфией, и появилось очень много информации про Кораны, которые были написаны чеченцами там в 15 веке, 17 веке, 18. Люди показывали, вот смотрите, у нас люди не задумывались, что это история. То есть для них это был священный Коран. Но как специалист скажу, что иногда на полях этих старых Коранов велась запись. Например, в очень многих местах, в мечетях хранился вот этот тептер, хранился. Его там мула, там имам, можно как удобно называть. Он записывал туда, например, брачный контракт. Там, не брачный контракт, а тот, кто на кем женился, кто дал кому долг. То есть это была такая книга, которая хранилась в мечети. Люди приходили, говорили, вот я этому человеку одолжил вот столько денег. Он записывал. И человек, который не знает вот это, он думает, что у него дома хранится только Коран, а на полях этого Корана записана огромная информация. То есть, соответственно, сейчас я с коллегами занимаюсь поиском вот таких артефактов, которые можно показать, что у нас была письменность. Очень много вопросов. Например, если посмотреть наши древние кладбища, мы видим, что там есть стелы, чурч, который написан арабским языком. То есть их можно читать. Специалист приходит и видит, кто там похоронен. Он был воином, он был там мастером каким-нибудь.
1: Расскажите, насколько личными являются ваши работы и где, как наши радиослушатели могут их посмотреть?
0: Эти работы глубоко личные. Дело в том, что в 91-м году, и мне тогда было сколько, 10-11 лет, отец поехал в Мекку, в хадж. Это был первый рейс из Чеченской республики. Он был в Мекке. Привез тарелку круглую, исписанную вся арабской каллиграфией. То есть никто его не мог читать. Отец там всем рассказывал. Он был учителем истории, соответственно, он мог часами рассказывать истории про хадж. И всем передавались. И я такой мальчишкой сидел и тоже мечтал вот когда-нибудь этим разобраться. Хотя на тот момент я ходил в медресе, но навряд ли тогда это никто не знал, что это такое. То есть все знали, что там написано какой-то аят, сура, но никто не мог прочитать и пытались разобраться. Я еще тогда мечтал, наверное, когда-нибудь хотел бы вот так продемонстрировать всем, вот смотрите, как я могу. Это такие мальчишские такие, знаешь, фантазии, с учетом того, что как все у нас на семье было много, и, соответственно, я был средним, и получить внимание старших это было достаточно сложно, нужно было очень сильно постараться. Я хотел еще в детстве там постараться, чтобы на меня обратили внимание. А если говорить честно, конечно, если перейти уже в взрослую жизнь, уже будучи уже после университета, я поступил в исламский университет и 6 лет отучился, но и после этого сразу поступил уже в Санкт-Петербург государственный университет, в светский вуз. И у меня осталась такая некая поиска вот этого незавершенности себя именно в исламе, то есть, потому что у нас очень, мои товарищи занимают там должности кади районов, там, призывает к исламу, а я вместе с ним, хотя учился, остался в стороне. И была задача только найти что-то для себя. И Всевышний меня направил к каллиграфии. То есть, и где-то с 2010 года я уже конкретно, когда был на Ближнем Востоке, уже интересовался этой темой, то есть ходил какие-то, получал какие-то знания по приезду, пользуясь интернетом и знанием английского, арабского, переписывался, учился, вот перенимал вот этот опыт у разных каллиграфов. И сегодня, благодаря, скорее всего, и труду, и в первую очередь Всевышнему Аллаху, получилось создать что-то уникальное. То есть задача была создать такой уникальный продукт, в таком случае это арабская каллиграфия именно в художественном стиле. Вот в постсоветском пространстве вот таких работ никто не делает. Я желаю каждому из нас, в первую очередь, добра, мира, любви в семье, чтобы мы понимали, что ислам — это не только намаз, там, садака, это еще хорошее отношение к соседям, хорошее отношение к супруге, супругу. Самое важное, чтобы ислам проявлялся не только именно в моменте, там, акте поклонения Всевышнему, он проявлялся в каждых мелочах, которые мы каждый день делаем. Выход из дома, встреча с неизвестными людьми. Обычно как часто бывает? Мы очень любим и уважительно относимся к кому мы знаем. То есть, соответственно, нужно это переносить на тех, кого мы не знаем. И нужно быть мусульманином именно в моменте. Не только когда по случаю пятницу на джума намаз, а вот 24/7. Вот это хочу пожелать всем.
1: На этом наше эфирное время подошло к концу. Еще раз хочу напомнить, в гостях у нас был художник и председатель Союза художников Чеченской Республики Исмаил Динельханов. Исмаил, огромное вам спасибо, что нашли время с нами побеседовать. И нашим радиослушателям я хочу напомнить, что выставка проходит в галерее имени Ахмата Хаджи Кадырова, где каждый желающий может увидеть ваши работы. На этом все. Мы с вами услышимся ровно через неделю. Мы серия Адикёйл Марш Ойл.
2: В мире существует свыше 40 тысяч профессий. И о самых интересных, новых и необычных вы услышите первыми в программе «Про дело» на радио «Грозный». Радио «Грозный».

0: Социальная реклама. Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия, и все это в степени равной количеству пассажиров. Все понятно?
1: Сложно!
0: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф. We'll be right back.

0: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ анонсировал обновленную Ниву Легенд. Внедорожник представят на Петербургском международном экономическом форуме в июне. Он получит новый двигатель и ряд других изменений по технике. Снаружи новинку можно отличить по светодиодной головной оптике, обвесу, новым колесным дискам и не только. Все подробности на премьере. Джелан J6 официально поступит в продажу до конца мая. При этом первую партию автомобилей уже отправили дилерам. Они добрались до покупателей и даже начали получать номера. Джелан J6 – это кроссовер новой российской марки. Машины на базе моделей J-Q выпускают в Санкт-Петербурге. Цена в районе 2,5 миллионов. Чанган расширит модельный ряд в России в этом году. В компании официально подтвердили распространившиеся ранее сообщения. В концерне планируют выпустить 3-4 новых моделей, в том числе под люксовыми марками Diplo и Avator, а также обновить уже имеющиеся модели Yunis CS75 Pro и CS75+. Недавно в России стартовали продажи новой Amoda C5. Смена поколений принесла робот вместо вариатора. В спортивном режиме машина довольно динамична, но к настройкам есть вопросы. Адаптивный круиз-контроль и система ADAS на трассе ведут себя на удивление корректно. Подвеска и рулевое управление также порадовали. А вот эргономика не идеальна, как и у многих современных автомобилей. Подробнее о новой Amoda C5 в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла. «Моя машина».
0: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.
2: Город и радио, которые мы любим.

0: Дети.
1: Маршал душегла долыш керылнышк. Через великий метод долина оргхен техдол эчкчнех тай из галдякенду дахке донш дахкарц дюзен оргхи кест кест доктор шхлерн. Метиге балгю озинью ез техника чагал я уешгир стехбол вагонаш. Белш татерго ешью лерин квеленьол элвсит кавказ эчкчнех оперативный штаб. Карачхайна цунер дегла чеквалар сатинду. Суюгна сёлжгал москваца волгоградца дозш дол поезд гюмсерчу станцер тахаусу. Но в республике правительство председателя заместителя комполитики Архарджзайни Зорбна Хами министра Дудаев Ахмада регионе Дахур Болчу Харжимаш Кечем Барьяхула Церх Дерг Хами Гирсшка Доузи Трихула Дерг Дисведеш Таяхна Белх Кетшу да лучшила министерство Цуюг Йохчу учреждений Кюгалхой. Ишт Кетшу Нядисин Халгарч президент России Турпалхоч Кадыров Ахмад Хажи Кузгы Пхитчу Качан Лерин мероприятиш Даяхар. Кетшу Нядже Поля Болчу докладчина бенчу белых жамаш доузич. Дудаев Ахмада чекенях эдиллен болх жигар бақыр качо йолуш бір. Итумхал муниципальный кошташ езер тэ елгалых шо лома цёлч кошти жима юк ира бизнес киура шо дакай кэн хилэрц дюэзн деш белых жду. Кошта ешкерл школ юши байт тэ меттиган. Из ин ялч дешер хошна дик хайл шхир хилэр хайтин муниципалитет администрации кюгал хочу Рабоев Альберт. Ишцо билгалдин школ юк шхир хилэр карарчхэн тэд ахкаршц. Цулсов ведучи юрт ешю керла бери беш куздг берчу юэцурдол. Мелхист юрт та дюзелшна кегерхошна дешту керлц инош. Стратегический годерна югдуш да хархейл штуда юлч алшонс. Рабоев схайтин коштан ющде годешхалар халгарч президент Раси Турпалхоч Кадыров Амат Хажи Царгюл региональный уралли фонд. Цо баркалэлла цюна кюгаллин. Марш до Рил Санкт-Петербурге Элла Хами компании Дайолина Нохчи Республики Керчу Шария. Цен Майдна Цигарч Туризм Хиориху Юлч Комитет Гулбинир Сёлжгалара Махачкалара Владикавказира Цудек Болу Гоузанч. Хилч Санкт-Петря Билгалдин Санкт-Петербург Кичхалар Нохчи Республики Турист Штеец. Мероприятие программа Чулац Мехилла Санкт-Петербург Тёл

Чу, туроператор презентации Шина, Садарьяху Йоучу, классический культурный Йозер Туршна, Дюзлшн Леринчу, программушна. Дехшош мероприятие Югдох Штисин, Пайдехарил Зайнаш, Дина Бардж, Ишта Ловзина Лотерея. Мероприятие Ерзош, Дехшош Билгалдин, Хинчашки и Чхалар, Югметкишхул Болбол, Даболу. Студия Ер Абдулмуслимова Саня, Тадик Йойл Шмахкой, Марш Айл.

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

Тамара Дадашева исполнила свою песню. Марьям Ташаева сейчас разгоняется. Я быстро читаю ваши сообщения. Здесь живут улыбки, пишет Мадина. Далее появляется наш слушатель из Очкой Мартана. Ассаламу алейкум, марш вогло, брат Сулейман. Ишта салам маршал дуэй мелхеш чаргэль. Азнаву алейкум, ассалам марш вогло, о, саваш Ибрахим. Хохешем бадыч лулхошен бихирвац, адурмашин каузеше, яца, не знаю, красктуше. Так что тон окузахешвац, он хайхазит эту балая зия. Вегардар Сулейман, адамиг Исмаэлиг, Ломаэлига, Хадуил Элла. Особенно, да, ну, в общем, дальше потом разберусь с сообщением, зачитаю. Ну, в общем, Шукдок Саламаршал, да, и ты к Ибрахим, с хобогу, и от Адвисер, Дуасар, Эши, 22 доллара.

0: Радио «Грозный».
1: Ну что ж, легендарная песня «Дагмара» от мужской хоровой капеллы «Илли» прозвучит она, ну а я читаю ваши сообщения. В общем, повторяем сообщение от Ибрагима из Ачхоймартана. «Дихардар Сулейман, адамиг исламиг ломайлига хадуил алара абсолютно буалдабьюч бацбаха хубалбешу адийцан тхотнадохунцик Ибрагим». Ассаламу алейкум, Сулейман, валейкум ассалам, салам ашалду, моссу махвашка, хунг астин баркалду, за то, что украсил мой путь домой красивыми песнями, особенно за песню группы «Зама». Ага, вот так это, да, называется. А не каждый вспомнит, что Али Димаев ассоциируется с группой «Зама», да. Песня была замечательная, она уже прозвучала, и она, конечно же, ой, касается глубин души и сердца. Ну что ж, в дальнейшем прекрасные песни. Оставайтесь с нами. Ня Дыгхайла Хамаусардал. Это был.

Дорогие друзья, облом обломом, но песня хорошая была, Мадин. А на этом час приветов заканчивается, как и заканчивается практически мое пребывание в эфирной студии. Я в следующем часе обязательно после новостей расскажу вам о прогнозе погоды и по воле Всевышнего еще услышимся в среду вечером. Масери Адекавиль.

0: Новости.
1: Маршал Душигла Долыш Керлнышк. Нохчи республики Аметото Долина Оргхен Техдол Эчкчнех Тай. Из Галдехен Дудахки Донш Дахкарц Дюэзн Оргхи Кесткес Докторшхлерн. Метегя Балхюк Озинью Ез Техника Чагал Я Юшгир Стехбол Вагоныш. Белштатер Го Ешью Лерин Куэлленьол Элбсид Кавказ Эчкчнех Оперативный Штаб. Карарчхайна Цунер Дегла Чехвалар Сацинду. Цуюгна Сёл Жгал Москваца Волгоградца Дозш Дол Поездш Гюмсерчу Станцайр Тахаус. Ночь республики правительства председателя заместителя комполитики Архард Зайни Зорбна Хами министра Дудаев Ахмада регионе Адахур Болчу Харжимаш Кечем Барьехула Церх Дерг Хами Гирсшкадов Зитрихула Дерг Дисведеш Таяхна Белх Кетшу да лучшила министерства Цуюгьохчу учреждений Кюгалхой. Ишт Кетшу Нядисин Халгарч президент России Турпалхоч Кадыров Ахмад Хажи Кузгэп Хитчукачан Лерин мероприятиш Даяхар. Кетшу Нядже Поля Болча докладчина Бенч Белх Жамш Доузич. Дудаев Ахмада Чекенях Эдиллин Болх Жигар Бахкар Качо Йолуш Бар. Итумхал муниципальный кошта шезар тэйелгал шо ломат селч кошти жима юг эра бизнес хиура шо дакай кэн хилэрц дюэзн дэш бэлгшду. Кошта еш кэрл школ юши байт гамметтиган. Из ин ялч дэшар хошна дик хайл шхир хилэр хайтин муниципалитет администрации кюгал хочу Рабоев Альберт. Эш цо билгалдин школ юг шхир хилэр карарчхэн тэд ахкаршц. Цулсов ведучи юрт еш ю кэрла бэри бэш куздг бэр чу юэцурдол. Та дюзел шна кегерхошна дешту керл цинош. Стратегический годерна югдош да хархейл штуда йолч алшонс. Рабоев схайтин коштан ёшде годешхалар халгарч президент России Турпалхоч Кадыров Амат Хажи Цархиол региональный югралли фонд. Цо баркалы алла цюна кюгалин. Марш до Рил Санкт-Петербурге Элла Хами компании Дайолина Нохчи Республики Кёрчу Шария. Цен Майдна Цигарч Туризм Хиориху Йолч Комитет Гулбинер Сёл Жгалара Магачкалара Владикавказира Цудек Болу Гоузанч. Хилч Санкт-Петря Билгалдин Санкт-Петербург Кичхалар Нохчи Республики Турист Штеец. Мероприятие программа Чулац Михилла Санкт-Петербург Тёлчу Туроператор Шпрезентация Шиена Садариху Йолчу Классич культурно йозер туршна дюзлшн леринчу программушна. Дех шош мероприятие югдох тисин пайдехер йол зайнаш дина бардш. Ишта ловзина лотерея. Мероприятие ерзош дех шош билгалдин хинчашки ичхилар югметкиш холболболх даболу. Студия Ер Абдулмуслимова Саня Тадик Йойл Шмахкой Марш Айл.

0: Важнее всего прогноз погоды.
1: Время прогноза погоды на радио Грозный. Коротко о том, что сообщают нам синоптики. Этой ночью плюс 16, возможно, будет дождливо. Завтра 26 мая, утром у нас облачно с прояснениями при температуре плюс 20, днем температура прогреется до отметки плюс 25 и, возможно, опять-таки появятся осадки. Вот такой прогноз погоды на сегодня. Далее оставайтесь с нами на 105.4 FM.
0: Партнер прогноза погоды – настенные газовые котлы «Волга-Про» с медным теплообменником диапазоном мощности от 16 до 60 кВт.

0: Оман Ламасташ.
1: Салам маршал, душек хоми махой. Юга грозный радио эфира, юг Оман Ламаш сел передач. И дал швергу журналист Муцураев Алзер. Остан студия Хошел Хайкин, Нохчичах, Йейшел ПТС, Аубакарова, Джабраилова, Раис. Маршал, Раис.
2: Маршал Хейлшина.
1: Раис, хабайч, Йейш, дух кунахбу. Амма хун халам гид иш сөз дурш бу. Хунт эчи хай йоз хар бош до яхай гулырш яц, байч яц, хаддед лилш яц, издатилш колдуан, иш тетуах ар яг бош дихаш деш яц. Хетти а хабайч йойз шарна, хо иш за оштин кепар арху йойз. Сун дел суна тахана ли ир хохох передачи, кай хунт эчи, масях бут бячи, Дал газот обалдалцин Кадыров Ахмад Хаж Нохчичин халхар президент Россий Турпалху вина хуздгай пхич шокочур дырым. Тан леш диношка Нохчичвах аламач ого кечем беш бу оцу силахчу терахна. Хунд эчи Ахмад Хаж Кадыров ше дахар Нохчи халк пырх дахкарьяха даделлу. Изы историю уана угур тюалчарех Нохчик унаху. Рейс, хай ися, хо гэмэтту аттин зудью, ха кэнд бэршду, хо нахсандууни, хай хэсэ юли, ах, хоах сэрн сэх лилбуа, хо эмэт бэртки базар югай, хай дууни, шура юцхи, юцху, могрира нохчи цин нана юху, дэ нана юху, хо кэнд бэрдуш. Тан лиш дина хуна, дас юч хошэла, гала, Ойтра, кечен, ха, иштат презентация, шкахул, хахай байч, йозвич, нехниш, йозвич, ишт амад хаже, ха, есях, ха, дагря, хун, и му, вывезина, му, висна, цунлац, ишт, ха, ху, иштирг, ала.
2: Маршал Душек, Салерми, радио, ладогархой, дейла, алхзар, са, есях, цин, висарья, хажчи, хинца, дуак, дуалхштук, Он дал чи хлмур барвайн бянак. Дал хума дуч хизваштарити алч нохчик ам хазнихсан хизваштар. Бих ктянти абухи чим нистал хала дацар. Хадиц хума дуч уш садак дуч дацар квай. Дал он чи ама гиртир далаха ниц цатир байцар вай. Дах герз цани хот омбу вялч ати ха дацар. Цир дол герз вай дуц герз. Цахум дар юга мысла атта хуш, адам дезер вайн юга хауз. Хэгл, кийтам бол адам дезер вайн. Ишт адмиш долш яха цяга ладуғш дацар, цадейл ла амц ви анвар алхиет суан амад хаж. Хунд алчи итайб адмиш вайнохчи чуах шуарт до эйр дар вай. Дэлах цаан югар ицаа вар вайлаг. Цуа нэх юэч дол дуаг. Мюлхч гэна дебюс лор штацер. Мюлхч юрта барзвил стэг хаузич ши чур дюзл хочун сэн арц хвалар. Хийла и бахандолш дин биснарш бувэйн юга. Югар дабах хил дэл дол хума хыллык дэ алвай хил юлу кэл юхинэк ювар. Дах гуд тура Халлык хунт доштывай ал, циндол хаттар. Хинца халлык тяштывай, дақы халлык тяштывай, гуттурвай халлык та дезде. Ша, туам сацу ве анва, ша туам юқар табақ ве ану, юқ меткіш вай нисе ве ану алара, адму хаққал дуқса дәкір цухена. Цунгу тым белер цухена. Нақты ицір ехаз нехсан, шайда гихаш шықыларындар е. Ишт дар Ахмад Хаж, дин дыққи чарх дар цвад лилин дал хунш, дитин цаваллал.
1: Рейс, дух дег сун хахет, рях иза эйлим стыг хилар дар дари.
2: Эйлим стыг хилар
1: дар дари. Оцу Ахмад Хаж дал азот обул дал цин, дин нима бух чун тире куак даса бахтар. Дин нима бухур хунду цу халк и дахайх дур, ю халк рейс хули. Халк у дейяс бу сацан ша рейс хилу олар цу.
2: Нисты.
1: Сун дей халк эхвяхтир цу.
2: Нисты. И масса хума дейл дустштар цин. Так шиен цамагитуг нахна цамагитар. Шиен дезнаг нахна дезихар. Вайн хазнехсан пырхту я кырцу мюлхч метти ац гаскш нюки и дава харха вахти айнва цари цалликцы олш долдаш юдюхил барг шчу хажи алырцу майр алыр и нохчи чун амал ярцин цек
1: рейс этти цабул нохчи ишт Москва аж беш кейчна беш ишт изы Владимир Путина эхк ивен бут буй ши эзлог шо из ищи указаний нохчи республик кюгал хуаттичи ишт резбуш тацумуш лирирх дитирх ишт дешнултаг светский шаштан институч академиш яхстаг хун цухаттин ишт игал трилмек буш ишт игамелдирх хуну иш хизгирду дейла пурбанц цин рицх ишт таништелирх дахтелири
2: андер нистелир версимата с элерн кентир доллар дюх своем отечестве пророка не бывает олштоктер эвля ашна элла олштек вэйя адмаштук мэлху дичи вэйна эл лучун эл аду вэйя лилу аштолчун хкиет лучун вэй хкиет умшту шварт дэла уцхэлчхэна хэнг-хэнга цэдэлуштул хумма дэр цушиэнтэ яцнэг. Цуша шиэсэд хэлцаар уцэ югдэлнэг. Шиэ дюзэл, шиэ гэргэрнэш. Иштэ мэссэри сэн аштэр цу югдэхэкнэрш. Нэгасэн и яшнях, ишэм хэрбэлш бэрша ицахэл вацэр. Цэн гэргэрчарна ишэм хэрболш. Хэзнэхсэн тухкум дэр цушиэнтэ яцнэг. Так цин уайличи, дэр киетам болш нахма барвай, хэкал долш нахма бар, иштэнга бартия цухэна, и хаттарду.
1: Бааду, ну, табу чайна, мэр лэцэтэ эр, так, китат гачам батэш хэлэр, амма, дэлла ам лилэ цэбу, цун дэлла амма дажа республика кюгал хуатэр. И хэттэн дукка нэлли цана, Гулам яхцу цахам элер, и нохчи китсту изы, ну духнах олыш да цырк и совет айдыл дош, цу цахам элер. Зудри си доч, махках унхи кыр бац эл. Иша хун маха архупа этесю, иша байч яз яшхилла, вот цу язин арьял жайна вэнгинду, дух коду они лазмаш буцу остя бюч, бейриш лерин байчю, хинц хо осма аллар гэмет дуэтнин зудью, академия шехна яцо институт школ аспирантура школяла яцо хо мусу халу луш дух бозури ночи мори развиса на цахин рейс из от дешиш дюк яцо хуме андулшила хуме чилт яцин зудри си дач махка он хи кыр бац
2: зудри си дач махка бу хог ацин ойли чи гаргема андуис от зучо кы вас бу дюзел. Ци дуцу, дюзел, дюкштег. Ши нейна мэтц, вой яхи дуухштул, дуаш дуцу, ни абери, кир, ци, ц, пхэнш, ц, чагдяштег. Так, от зучу, ша лилуаштег, дыггар хилч, изудюач, кярта, сун си пусурдач кярта, дюзел хочин, хуси хирду, икани яцвай лирияшиг. Ген хаш хилыг дюхил чуадул, хусум чуадяг мадатсу дючтег. Цу киуаш бол, дюзел бу цу, шия турпал хуай, лаппал махкан яшчхэна, дахитту, кяч бяшега, духтега зучингар хадолшту. И да, тэлэх виешу, она чуадег ниста диешу. От зучу, от шиец инде дол цадичи, цун сипусур цадичи, он хкуюрвац. Ац ин дас от зуч, дол цадичи, цун си ларам цабичи, куюрдац. Хинц лэр чхоля, хэте вэте, бартхил биеш, хазнэхсан, ха йокч пачхалк юка, ха жим пачхалк мэй, ха хусам. От хусам чуа, ха хил бол, барт, куюш ду и дюзал. И кири терра, я яшт хирбуиш, я тюал хирбуиш. Цвуш цани я от зучун ларам бе бохога, жайнишка элдук, миллар дюхер далар, янан лар элч. Куз далинду олк дюхер нан лар оле. И дац да адавити лар бохог дацы. Делаха цуна тяхдол, дикаш алсам долон дела цун лар эл.
1: Рейс Аспиридаш дагу лош элду, Вы радио Ладворхошки. Хо, Аубакарова, Джабраилова, Раиса, поэтесю эл. Так, иза, оспондричу элля, оспондр азгаздиез, хелгарчу элля, цуду он идешто, хелгар гадиез, хо поэтес хилчи, ах, бязбина, Монеш, бейч, хазьез, вей, ледворхошт. Телан, вейшин, уешеш, Ахмад Хаджар, лет, бейт, язез, хирьяз, элхиет, сунхо. Хадукку, назмин, кепя, язин, бейч, ю, аламач, о, динахок, я, что, ну, назмин, и религиозный песен, оксунах. Сундела, рейс, хирьяз, Ахмад Хаджар, дал газот, обол, дрецин, язина, бейт, юч.
2: И бакто. Так, це деглазим бу із сейгейтнак. Версі мата, як таган юешу ряцвай, іза...
1: Ама передаж, ногчі мата.
2: Ногчі мата.
1: Ісун гэзэ, от версі мата, ёлчон тя дэхкін ілліду, аламат баритон ёштаган ту, і лаошаг, ногчі у версі у хацун, чого ілліду, патриотически, таган леш дына, кегір хвай, эсу ох, бах бяш бут, і та андуані, мафта халк бяш. Сундел рэйс, таган вэшін передача, чаккін ёзін, Хай эту была, Ахмад Хаджа, лец, эя язнилу, бейт ежа.
2: Оц бейчню каха угырса диглазам бек, вэй дулч холц, дуғштек, хьюзит лордусон, дур дуц нур элюл, бейчта ешрю. Бэлэну шэй квартваш, кэждіна лэмнаш, тэхэны кэстіна тэп элго, стиглэния кэйдіна бэцэра ханнаш, Гыш егош, дұрқыне шухиетілу. Шусын бұлхамны, дегніш әдуәғны. Сен ғаттым сол бәл ноқчы чүйею. Қызачу ауыжалу, шиылы кәтуәғны. Вигначу мехкіде ларым бәшту. Воушышкі өттіні балы соғиетш. Ойлыныш воушышны дәйуәғны ю. Бұлхамыш цігінарш цға ацықиет. Дюхна чувай дыгчу хубалбу. Мерш чу ертышка шаштыхна хюежуш. Маршуанах белла мах царна цаго. Вай мехк исбяч аламах хюекш. Кумахка хилла хал царна дитсло. Тгавайнам яцсло даявил хэнш. Машари сатюс шияккан хан. Тюалла чу турпал хуай милц и иенш. Бел мах дахрях, кам ирсега, керст шу дыгчуахц эй илуднюц. Маршуанах лаккар балар намах, бэрзду. Ахмад хаж шу тхуец дуц, шуна цыгарна, ирс уйц нах. Яхьюл турпал хуай, туаламна бягна, дю дуц шцабайд махкар гур, сирланяк. Бүйлі чуаха, турпал хуай ягна, дахырн дитин шейх, доур дуц нур.
1: Дел рез, халон, рейс, оцу, кваргир философски уаль ёйчо байтуо, со дикцяцвэхки хунд элчи, иза до сач о гарвэл поэту язин элчи, со тешир вар, хо хай, са хай дюзул кыш, хай дуоне хаслилош, Ишты морир ногчи зуччу отцу чуласын бэйт язычи изасуны доққаду дозырладу. Хоя махвай, передач ярдаш сун қызға білгіл дақля, тағына омын ламаш передач аддағлу чыр, ногчи ча ёйшыл поэтесы, Аубакарова Джабраилова рейс, дай рейсал рейс.
2: Асэна.
1: Махвай, отцу дя шу адекю, марш айлшу.
0: Ашла дюгер ом ламастыш цей олч передачи. Цу передачах шайнхейтар, шо язда ишхарю, грозрадио@mail.ru адресац тха электронной почте.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 20-3098 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Социальная реклама.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России. 0+.

планета Земля. Всемогущим Аллахом дана. Рай земли и небес сотворен, чтобы праведный пророк жил в нем. О, пророк, ты последним пришел, твой призыв до нас дошел. Всемогущий Аллах един, ты, пророк его, прав и любим. Твоя жизнь — назидание нам, чистый путь твой — это ислам. Призывал ты друг друга любить, одному только Богу служить. Кто сравнится с твоей красотой? Отличался ты добротой, ничего для себя не хотел, род людской всей душой жалел. Ты в сердца наши свет принес, слово Бога до нас донес. Нам оставил священный Коран, чтоб навеки был с нами ислам. Твой призыв с той поры живет, мусульманин молиться идет, муэдзин с минарета зовет. Бог един, муслимун признает. Без греха свою жизнь ты прожил и раскаяться грешных просил. Всепрощающий Создатель небес, милосерден и добр Творец. О, Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, ты явился примером нам. Мы Аллаха единого чтим, ты, пророк его, прав и любим.

0: Социальная реклама.
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.

Социальная реклама. Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй миллион рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: Работаете с лучшими специалистами? Они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: Опытных литейщиков днем с огнем не сыщешь. Но нам нашли настоящих специалистов.
2: Найти грамотного агронома сложнее, чем астронома. Редкое явление.
3: А нам нашли замечательных.
4: Хороший инженер, как вечный двигатель. Кажется, его не существует. Существует, если знать, где искать.
5: В кадровом центре «Работа России».
6: Персональный консультант подберет специалистов и организует обучение до нужного уровня квалификации.
7: И это бесплатно.
6: Подайте заявку здесь. Трудвсем.ру.

الجنة كلامك ثم نهجك قد وعينا وعشناه يقيناً.

0: Социальная реклама.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.

Социальная реклама. Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй миллион рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте trudvsem.ru. Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: Работаете с лучшими специалистами? Они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.